0: Вы слушаете Биринчи радио в эфире «Новости часа». Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров накануне 14 октября в рамках рабочего визита в Азербайджанскую республику принял участие в неформальном ужине в честь участников 7-го саммита глав государств совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который состоялся в доме приема в Гулистан в городе Баку. Главу государства приветствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. После завершения церемонии приветствия и совместного фотографирования главы делегации перешли в зал для участия в приветственном ужине. В Кыргызстане внесены изменения в постановление о временном запрете на ввоз отдельных видов строительных материалов. Соответствующее решение подписал глава Кабмина Адылбек Асымалиев. Уточнен перечень товаров, подпадающих под запрет с учетом характеристик продукции и потребностей внутреннего рынка. Ограничения не распространяются на строительные материалы, ввозимые для реализации международных и инвестиционных проектов, а также национальных проектов и проектов государственного значения при наличии подтверждающих документов. Сегодня в Джогур-Кукенеш проходит очередное пленарное заседание. Подробно о рассматриваемых вопросах в прямом эфире расскажет наш обозреватель Эрмек Актанов. Эрмек, здравствуйте. Эрмек, здравствуйте.
1: Я вас слышу. На самом деле сегодня в парламенте вот рассматривается ряд законопроектов. Также с отчетом была омбудсмен Кыргызской Республики. Она ответила на вопросы народных избранников. Вопросы касались прав человека, конечно, прав соблюдения тех, кто находится в местах не столь отдаленных. Вопросы касались и того, насколько трудовые мигранты наши будут защищены, например, в Москве, в Российской Федерации. Омбудсмен сообщила, что буквально вот через пару часов она выезжает в Москву для того, чтобы проводить там встречи. И те вопросы, которые поднимались здесь на заседании парламента, она тоже поднимет с уполномоченными органами, с которыми она будет встречаться. И в целом сегодня также народные избранники приняли законопроекты вот, о том, что завещание по наследству можно передавать, вот, как мы ранее рассматривали вопрос, если, например, у человека есть наследство, в, так сказать, в банке и так далее. Это тоже соответствующий законопроект был рассматривался. Кроме этого, депутаты рассмотрели законопроект о том, что необходимо это упрощать процедуру вот именно завещания родственникам погибшего, для того, чтобы процедура сама была намного легче, если какие-то есть сбережения и так далее. В целом, сегодня депутаты рассматривали разные вопросы, и много касалось именно социально-экономического развития Кыргызстана, в вопросах, которые не решаются на местах. Вот подробно о том, вот, какие были рассмотрены вопросы и на что обращали внимание на пленарном заседании. В четверг сегодня депутаты, я расскажу еще в выпусках новостей вечером.
0: Спасибо, это был наш обозреватель Эрмек Актанов. Курсы валют по отношению к сому установлены Национальным банком на сегодня: 1 доллар США 87 сомов 45 тыйн, 1 евро 97 сомов 89 тыйн, 1 российский рубль 1 сом 4 тыйн, 1 казахский тенге 19 тыйн, 1 китайский юань 13 сомов 6 тыйн. В завершение

0: днем плюс 19-21.
1: Как проходит выдвижение и регистрация кандидата на президентских выборах?
2: Выдвижение и регистрация. При самовыдвижении кандидат представляет заявление о намерении баллотироваться и документ о внесении избирательного взноса, форма номер 1-2, копию паспорта, согласие на обработку персональных данных, форма номер 2, сведения о кандидате-самовыдвиженце, форма номер 5-1, декларацию об отсутствии иностранного гражданства, форма номер 6, декларацию о соблюдении ограничений для религиозных деятелей, форма номер 7, декларацию о наличии или отсутствии судимости, форма номер 8, сертификат о знании государственного языка не ниже уровня выше среднего, справку с места работы и копию приказа о приостановлении полномочий, анкету с биографией на государственном и официальном языках, форма номер 9, предвыборную программу на двух языках объемом до 3500 символов. При выдвижении от политической партии представляются протокол решения партии и заявление кандидата о согласии баллотироваться, документ об уплате избирательного взноса, заверенные копии свидетельства о регистрации и устава партии, копия паспорта кандидата, согласие на обработку персональных данных, форма номер 2, сведения о кандидате от партии, форма номер 5, декларация об отсутствии иностранного гражданства, форма номер 6, декларация о соблюдении ограничений для религиозных деятелей, форма номер 7, декларация о наличии или отсутствии судимости, форма номер 8, сертификат о знании государственного языка не ниже уровня выше среднего, справка с места работы и копия приказа о приостановлении полномочий, анкета кандидата с биографией, форма номер 9, предвыборная программа на двух языках. ЦИК проверяет соответствие кандидата требованиям законодательства и принимает решение о его регистрации либо об отказе.
3: Кыргызстан – страна высоких гор. Но сегодня все чаще говорят не только о высоте наших вершин, говорят о высоте наших дипломатических целей. За последнее время внешняя политика Кыргызстана стала более заметной и прагматичной. Там, где еще недавно спорили о границах и ресурсах, сегодня все больше звучат слова «диалог», «сотрудничество», «доверие». Особое значение имеет завершение процесса делимитации и демаркации границ с соседями. Шаг, который открывает новые возможности для торговли, инвестиций и совместного развития.
4: Закрепление государственной границы – это не просто политико-правовой процесс. Это шаг к укреплению добрососедства, стабильности, безопасности и совместному развитию.
3: Мы расширяем связи с Китаем, Россией, странами Европы, Азии и Ближнего Востока. А Бишкек все чаще становится площадкой, где встречаются государства, организации, эксперты и лидеры. Председательство Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества – еще одно свидетельство растущей международной роли нашей страны.
5: Философией кыргызского председательства стала народная мудрость «Ырысалды ынтымак» – единство основания. Снова благополучия.
3: Кыргызстан – страна, которая укрепляет свои позиции. Кыргызстан – страна, чей голос звучит все более уверенно. И, возможно, самое важное достижение нашей внешней политики сегодня – это понимание простого принципа. Сильная дипломатия начинается с уверенности в собственной стране.
6: Жаңы дем, жаңы жол. Жаңы Кыргызстан.
7: 12-18 октябрь. Лас-Вегас. Дүйнөнүн мыкты жаш балуандары бир аренада. Күрөш, күч, намыс, жеңиш. Эркин жана грек-рим күрөшүндөгү курч кармаштар, чечүүчү секундтар жана унутулгус эмоциялар. Кыргызстандын балуандары үчүн бирге күйөрман бололу. 23 дүйнө биринчилиги УТРК Спорт телеканалында түз эфирде.
8: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз.
9: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагына.

0: Здоровье – основа полноценной и активной жизни. Но как вовремя заметить изменения в самочувствии, распознать тревожные симптомы и не допустить развития заболеваний? В программе «Радиоклиника» говорим о профилактике, правильном питании и здоровом образе жизни. Вместе с врачами разбираем важные вопросы о здоровье и ищем ответы, которые помогут лучше понимать свой организм и заботиться о себе каждый день. Слушайте программу «Радиоклиника» каждый вторник в 12:35 и каждый четверг в 12:10 на Беринче Радио.
1: Добрый день! В эфире Беринче Радио, программа «Радиоклиника», в студии Айда Низаркулова. За режиссерским пультом работает Айгуль Маметова. О вреде энергетических напитков врачи говорят уже давно, однако в последнее время эта тема вновь становится одной из обсуждаемых в Кыргызстане. Несмотря на предупреждения специалистов, ассортимент энергетиков и сладких газированных напитков в магазинах продолжает расширяться. Если сегодня все больше людей выбирают здоровый образ жизни, то другая часть населения, в том числе подростки, начинают употреблять энергетики уже в 12-13 лет, воспринимая их как безобидный способ быстро взбодриться. Проблема актуальна во всем мире. Согласно международным исследованиям, опубликованному в 2024 году, более половины подростков в возрасте от 12 до 18 лет хотя бы раз пробовали энергетические напитки. Сегодня в программе мы узнаем больше о вреде энергетиков для организма и поговорим о том, с какими еще проблемами со здоровьем сталкиваются чаще всего кыргызстанцы. Для этого сегодня мы пригласили в нашу студию заведующего отделения гастроэнтерологии Национального центра кардиологии и терапии имени Мирахимова Мамираима Джумабаева и врача-кардиолога отделения острого инфаркта миокарда того же Национального центра кардиологии и терапии Джаркын Откееву. Добрый день.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте.
1: Вот сегодня эта неделя, да, скажем так, является одной из такой самых обсуждаемых тем. Это вот как раз вред энергетических напитков. Об этом врачи говорят на постоянной основе, но вот внимание к такой проблеме время от времени вновь начинают поднимать, да, разные люди. Поэтому такой первый вопрос, конечно же, самый главный. Вообще энергетические напитки, они вредны для любого возраста, для любого человека, да, вне зависимости от того, сколько ему лет действительно. Поэтому у меня вот такой первый вопрос к вам, Мамраим Нарынбаевич. Скажите, пожалуйста, вот энергетические напитки, они после того, как они попадают в организм, как они на него воздействуют? Потому что всегда говорится, что энергетик – это такой быстрый заряд, и если действительно раньше существовал только один, два, три каких-то вида, да, то сейчас их большое количество в магазинах.
2: Да, действительно, это стало очень популярным, реклама идет, и люди, один раз попробовав, пытаются эти ощущения получать снова и снова, да, то есть они чувствуют себя бодрыми. Но вообще, если взять энергетик, это что? Это напиток, который содержит в большом количестве сахар, который содержит в большом количестве кофеин, ну и, соответственно, там могут быть какие-то добавки в виде таурина, карнитина и так далее, да, то есть в зависимости от того или иного вида энергетиков. Здесь, если вот брать состав энергетиков по отдельности, ну что, кофе, кофеин, он в принципе употребляемая пища. Те же самые таурин и L-карнитин вроде бы не вредные препараты, и их вредное воздействие на организм нигде не отмечено. Да? Но, во-первых, вот проведено довольно много исследований, которые говорят о том, что вот по отдельности они вроде не вредны, а вместе их так называемый синергизм, он не установлен. Да? То есть, когда они вместе какую могут оказать воздействие, Ну, не до конца ясно. Но здесь вопрос не в том, что это безвредные продукты, получаемые организмом, как они могут вызвать вред, да, казалось бы, для обывателя это вопрос такой открытый. Но на самом деле здесь получается вот тот же кофеин и тот же глюкоза или сахар, они в больших, огромных количествах. То есть это те уровни дозы или состава, которые по логике вещей мы никогда не употребляем или же употребляем в течение какого-то длительного времени. Для чего эти энергетики стали пить? Ну, казалось бы, наш образ жизни – это 7-24, да? Мы вроде бы стали много ходить. Вот удивительно, у нас даже ночью перестали спать, город весь кипит, даже ночью выходишь, и пробки есть, и люди ходят. И, соответственно, человек, по сути своей, он заложен природой, есть так называемая циркадность, да? То есть, как только начинается темнеть, у нас запускаются в организме тоже процессы, которые готовят наш организм ко сну, к отдыху, да? И, соответственно, как раньше говорили, с петухами стали, с курами легли. То есть, как только дневной свет погашается, наш организм начинает замедляться, мы чувствуем определенную расслабленность. А вот те, кто ночью ходят, те, кто ночью ездят, те, кто ночью где-то развлекается, соответственно, им хочется тех ощущений, которые могут быть и днем, да, или, может быть, еще больше, там, потанцевать, походить, чувствовать себя энергичными. Ну и для того, чтобы чувствовать себя таким, плюс еще реклама, которая очень агрессивно и шла, идет, и которая показывает, что если ты выпил то-то, ты как там здоровый бык или кто-то бегаешь и так далее. И вот эта реклама играет свою роль, и человек начинает употреблять энергетики. Весь вопрос в том, что, ну, если очень утрировать, прием энергетиков – это брать энергию завтрашнего дня на сегодня, да? То есть вместо того, чтобы устал пойти лечь спать, мы начинаем употреблять энергетик, соответственно, мы активируемся, но наступит завтра, и, соответственно, завтра вот то, что сегодня поактивничали, нужно будет отдохнуть, поспать. Такой возможности нет, так не хотят, и на следующий день снова новая доза энергетиков, и вот это продолжается до бесконечности. Вот есть, ну мы же все вокруг друг друга знаем, мы знаем людей, которые в день по 6-8 банок энергетиков или доз энергетиков получают, и в принципе это они считают как бы нормальным.
1: Да, и такие бывают, значит.
2: Да, это абсолютно ненормально. И соответственно, вот такое употребление энергетиков, оно приводит к появлению, ну, не сколько зависимости, сколько потребности постоянного использования этих энергетиков, но в конечном итоге, через очень короткий период жизни, у людей начинаются проблемы. Проблемы связаны с сердечно-сосудистой системой, проблемы связанные с нервной системой, проблемы связанные с желудочно-кишечным трактом. И в тех же случаях у нас очень так интересны люди. Некоторые говорят, а я всего, мы только ехали и разговаривали с таксистом, он говорит, а если его употреблять не каждый раз и через день или в день всего одну дозу, да, казалось бы. Но на самом деле, вот даже когда одна доза идет, это уже не вот в очень ближайшее время какие-то большие проблемы. Но это в отдаленном будущем, это тоже большие проблемы, потому что вот по составу в среднем, в зависимости от марки этих энергетиков, там от 8 до 12 ложек сахара, да, и, соответственно, это приведет к тому, что у него разовьется или ожирение, или у него разовьется сахарный диабет и проблемы, связанные с метаболизмом глюкозы. Но это тоже, скажем так, не самый лучший вариант жизни в отдаленном будущем.
1: Хорошо, скажите, пожалуйста, вот вообще сами энергетики, они тоже, получается, вызывают привыкание, да? Человеку хочется быть дольше таким бодрым и большее количество времени. Вот вы сказали, что употребляют, бывает, по 6 банок, по 7 банок. Это же все-таки очень большое количество для организма и большой урон наносит. И еще хотелось бы спросить про ночное и вечернее время. Вот днем бывает, например, курьеры, таксисты, да? Это если мы по профессиям возьмем, они это те люди, которые, вот, возможно, да, и им приходится, может быть, иногда употреблять эти энергетики. Вот на их здоровье в ночное время, когда, по идее, организм должен отдыхать, это же тоже должно, наверное, вдвойне хуже сказываться. Или вот такого точного утверждения пока нет?
2: Нет, вы знаете, это очень печальная ситуация. И если вы сейчас мы вот так просмотреть, у нас девиз какой становится сейчас в отношении жизни? Живи сегодня.
1: Да.
2: Мы не думаем о завтра, мы не думаем о через год, через 5 лет. Да? Вы знаете, я вот недавно был в одном из больших городов китайских, угу, где жизнь, казалось бы, бурлит. Там 22-миллионный город, Шанхай. И после 11 часов город, в принципе, замирает, оказывается. Да, туристы ходят, а вот чтобы того потока машин, я даже как у нас потока машин не увидел, хотя это очень большой город, да? Mm-hmm. То есть там люди, в принципе, знают, вообще, человек, который себе отдает отчет, он знает, что сегодня поработал, нужно отдохнуть, чтобы завтра точно так же поработать, как сегодня, или, может быть, даже лучше, да? А вот употребление энергетиков приводит к тому, что мы пытаемся сутки не спать, работать, а после суток что будет? И, соответственно, вот то, что вы говорите, определенная зависимость, да, через сутки он, когда чувствует выраженную усталость, потому что он же украл вчера сегодняшнюю энергию, он что делает? Он употребляет уже двойную дозу этих энергетиков. На следующий день еще добавляется. То есть вот эта зависимость, она продолжается до того момента, пока не наступит какой-нибудь фатальный финал. Да? То есть у человека начинается сердцебиение, у человека начинается нарушение ритма какие-то, или у человека начинаются какие-то после нервных истощений, какая-то выраженная подавленность, или наоборот какие-то галлюцинации, какие-то нервно-психические уже прибавления симптома, от которых он уже сляжет и будет выходить очень долгое время.
1: Хорошо. Джаркана Кулбековна, вот тоже про энергетики, да, говорим мы сегодня. Вообще, естественно, те, кто не употреблял энергетики, они не знают, да, каким образом он влияет на организм, но все как бы обычно понимают, что это такой быстрый заряд бодрости, который может держаться не только определенное количество времени, пару часов, но может быть и немножечко дольше. Вот каким образом употребление энергетика все-таки влияет на сердце, на здоровье сердца, потому что у нас в стране сердечно-сосудистых заболеваний много, и они вот весь вот этот ответ, да, который человек получает в 40 лет, сейчас даже намного и раньше, это все результат того, насколько он относился к своему здоровью, может быть, не так ответственно.
3: Да, совершенно соглашусь с вами. Сейчас сердечно-сосудистые заболевания составляют по структуре за последние 5 лет от 52 до 55% сердечно-сосудистых смертей. От всех смертей вот состав заболевание идет на сердечно-сосудистую систему. И можно, мы не можем выделять только энергетики. Есть другие факторы риска. То есть отдельно выделить энергетики и сказать, что вот из-за энергетиков вот такие вот состояния возникают, мы не можем. Есть очень много факторов, которые на это влияют. Есть факторы, которые мы можем, на которые мы можем повлиять, есть факторы, на которые мы не можем повлиять. Это называется так называемые модифицируемые и немодифицируемые факторы риска. Модифицируемые – это то, на что мы можем повлиять, а немодифицируемые – это то, на что мы никак не повлияем. То есть это возраст, пол, наследственная отягощенность. А модифицируемые – это то, на что мы можем повлиять, чтобы в будущем у наших соотечественных не развивались сердечно-сосудистые заболевания. И в число этих факторов, к сожалению, сейчас входят энергетические напитки тоже. Кроме энергетических напитков, большое значение имеет еще рацион, питание. Питание не только взрослого населения, но и младшего населения. То есть нам нужно уделить большое внимание на питание школьников, что в будущем это поколение, которое вырастет, у этих детей, которые в будущем будут подростками и взрослыми людьми, у них не было сердечно-сосудистых заболеваний. То есть мы должны сейчас делать акцент на младшем поколении. Если мы сейчас окажем акцент на младшем поколении, в будущем у нас уже будет расти поколение, которое будет уже заботиться о своем здоровье. И раньше вот в студенчестве я была в составе научного общества молодых ученых и студентов, и мы занимались пропагандой здорового образа жизни. Мы каждую неделю в выходные дни выделяли определенное время и выезжали с лекциями, где мы рассказывали о вреде курения, о вреде употребления спиртных алкогольных напитков, о пользе здорового образа жизни. Я думаю, что было бы хорошо попросить помощи у медицинской академии, которая может сейчас возобновить снова эти лекции, чтобы эти же студенты могли стать примером для наших школьников.
4: Вот как до этого было отмечено, да, сейчас такая эпоха быстрого потребления, да, люди хотят все сейчас и здесь. Вообще, насколько для молодого организма, учитывая то, что дети и подростки, тем более, всегда не так хорошо питались, да, им как бы все такое красивое, быстрое, сытное нужно. Насколько влияет то, что человек, подросток, употребляет вообще энергетические напитки на организм? Вот если он это будет продолжать все-таки делать.
3: Спасибо. Так, энергетические напитки вообще по американской ассоциации, она не рекомендует употребление энергетических напитков у подростков и тем более у детей. Вообще рекомендовано, конечно, полностью ограничить употребление энергетиков у подростков, желательно ограничить продажу этих напитков рядом со школами, рядом с университетами, потому что дети, они же еще не осознают, даже подростки, они еще не осознают того вреда, который эти энергетические напитки могут нанести на их здоровье. Поэтому, думаю, пропаганда, во-первых, это пропаганда, то есть привить здоровый образ жизни, и, во-вторых, это уже на государственном уровне постараться запретить продажу энергетических напитков на уровне, ну, в районе школ, колледжев и университетов.
4: Вот скажите, вообще бывают ли случаи, когда к вам обращаются, приходят вот с такой проблемой, что вот учащенное сердцебиение или еще какие-то признаки, и выясняется, что подросток, да, или, может быть, молодой человек, да, просто они употребляют энергетические напитки довольно часто?
3: Да, очень часто. В последнее время у нас участились обращения. Так как я работаю в отделении острого инфаркта миокарда, мы принимаем пациентов уже с инфарктом. То есть эти пациенты у нас поступают изначально в реанимацию, там оказывается первая помощь, проводят коронарографическое исследование, при необходимости устанавливают, имплантируют стенты и переводят уже в наше отделение для реабилитации дальнейшей. В последнее время очень участились случаи инфарктов на фоне приема энергетических напитков у молодежи. А вот недавно, на прошлой неделе, я выписала пациента 1990 года рождения, который является автомехаником. И знаете, да, у автомехаников у них работа как посезонная. Сейчас, на данный момент, идут строительные работы. То есть, когда строительные работы идут, очень много машин приходит к негодности, да, к негодности, и приходится обращаться к автомеханикам. Автомеханики тоже, чтобы держаться в тонусе, начинают употреблять энергетики. И вот этот пациент, он в течение последних 2-3 лет употреблял энергетики в 3-4 банки в день. И у него, он похудел на 10 килограмм, приступы. Изначально у него вообще начал болеть желудок. Он обратился к гастроэнтерологам, лечил желудок, потом обратился к неврологам, у него была бессонница. И вот когда он уже похудел на 10 килограмм, он не мог найти причину, но продолжал употреблять энергетические напитки. И в один день он у нас, к нам попадает уже с инфарктом. То есть инфаркт, он не всегда может давать какую-то симптоматику, особенно у молодых. Mm-hmm. Молодые из-за того, что у них организм молодой, они порог болевой чувствительности чуть-чуть выше у них. Поэтому они могут боль не воспринять за боль. Mm-hmm. Они могут подумать, невралгия, устал. Но потом уже, когда они обращаются к доктору, снимают электрокардиограмму и выявляется инфаркт.
4: Хорошо, давайте мы во второй части программы тоже продолжим говорить на эту тему, а сейчас давайте послушаем новости Центральной Азии.
5: Вы слушаете Биринши Радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. Президент Кыргызской республики Садыр Джапаров 14 октября в рамках рабочего визита в Азербайджанскую республику принял участие в неформальном ужине в честь участников 7-го саммита глав государств совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который состоялся в Доме приемов Гулистан в городе Баку. Главу государства приветствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. После завершения церемонии приветствия и совместного фотографирования главы делегации перешли в зал для участия в приветствии ужине. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках рабочего визита в Баку. Главной темой переговоров стало дальнейшее развитие стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами. Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время государственного визита азербайджанского лидера в Узбекистан в августе этого года. Шавкат Мирзиёев также поздравил азербайджанского коллегу с председательством в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и проведением 7-го саммита организации. Кроме того, лидеры обменялись мнениями на актуальных международных и региональных вопросах и рассмотрели график предстоящих двусторонних мероприятий. Страны Центральной Азии продолжают развивать международное сотрудничество, модернизировать транспортную инфраструктуру и укреплять экономические связи. Кыргызстан обсуждает запуск прямого авиасообщения с Чехией. Казахстан сталкивается с последствиями обмеления Каспийского моря. А Узбекистан и Азербайджан намерены укреплять стратегическое партнерство. Кыргызстан и Чехия рассматривают возможность открытия прямого авиарейса между Бишкеком и Прагой. Этот вопрос обсудили министр транспорта Чехии Иван Беднарик и председатель правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Маназбек Самединов. Стороны также рассмотрели перспективы развития пассажирских и грузовых перевозок, а также расширение сотрудничества в авиационной сфере. В ходе визита чешской делегации гостям представили обновленную инфраструктуру международного аэропорта Манас, его технические возможности и внедренные современные решения. Следующим этапом станут переговоры делегации аэропортов Кыргызстана с представителями международного аэропорта Праги. Они должны помочь определить дальнейшие шаги для запуска прямого авиасообщения между двумя столицами. Каспийское море продолжает мелеть, и в казахстанской части акватории появляются новые острова. Эксперты предупреждают, что дальнейшее снижение уровня воды может привести к серьезным экологическим и экономическим последствиям для прибрежных территорий. По имеющимся данным, за последние 30 лет уровень Каспийского моря снизился примерно на 1.5 метра. В долгосрочных прогнозах рассматривается возможность дальнейшего падения уровня воды на 8-14 метров. Обмеление моря создает дополнительные риски для экосистемы, биоразнообразия и прибрежной инфраструктуры. Среди необходимых мер специалисты называют рациональное использование водных ресурсов, адаптацию к изменению уровня моря и укрепление сотрудничества между прикаспийскими государствами. В Душанбе планируют масштабную реконструкцию проспекта Саади Ширази. До конца текущего года здесь намерены приступить к строительству автомобильного моста и эстакады. По информации Министерства транспорта Таджикистана, соответствующее соглашение уже подписано с китайскими компаниями и группой, отвечающей за реализацию проекта реконструкции дорожной сети столицы. В рамках работ проспект планируют расширить до 8 полос. На отдельных участках также предусмотрят специальные полосы для общественного транспорта. Ожидается, что модернизация позволит позволит уменьшить транспортные заторы, повысить безопасность автомобилистов и пешеходов, а также сократить количество дорожно-транспортных происшествий. При строительстве и ремонте намерены применять современные технологии. Туркменистан и Европейский Союз обсудили перспективы расширения сотрудничества в политической, экономической и гуманитарных сферах. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов встретился со специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Эдуардосом Стипрейсом. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями о дальнейшем развитии двустороннего взаимодействия и укреплении политическо-дипломатических контактов. Отдельное внимание участники встречи уделили возможностям сотрудничества в области торговли, экономики, транспорта и охраны окружающей среды. Также обсуждались вопросы подготовки профессиональных кадров и взаимодействия в рамках существующих региональных механизмов. Страны Центральной Азии продолжают развивать транспортные маршруты, укреплять международные связи и решать инфраструктурные и экологические задачи. Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
1: Продолжаем программу «Радиоклиника» и напомню, что сегодня мы говорим о вреде энергетических напитков и других напитков для здоровья людей. И сегодня у нас в гостях находится заведующий отделением гастроэнтерологии Национального центра кардиологии и терапии имени Мирахимова Мамираим Джумабаев, врач-кардиолог отделения острого инфаркта миокарда Национального центра кардиологии и терапии Джаркын Откеева. Сейчас мы с вами плавно переходим к другим проблемам, которым может привести употребление энергетических напитков, сладких напитков. Это проблема ожирения, да, и сахарного диабета. Вы сказали, что очень серьезная, сложная ситуация у нас с этим. И я, кстати говоря, думаю, что тоже стало даже больше случаев, когда ты слышишь, что чей-то знакомый, у него сахарный диабет, и потом вот с такими тяжелыми последствиями, когда приходится уже вот какой-то части тела лишаться даже, да. Вот вы сказали, что большое количество кофеина, вот сладкого, да, вот этого самого компонента, и тем более употребление одной банки, нескольких банок в день играет решающую такую роль. Вот скажите, насколько это все-таки опасно и почему постоянное употребление вот этого вот количества большого влияет так сильно на здоровье?
2: Вы знаете, мы уже говорили, что там действительно очень большое количество кофеина и сахара. Синергизм их, то есть взаимодействие того же кофеина с сахаром плюс еще таурин и другие содержащие L-карнитин, вероятнее всего, тоже не получается полезным. И в конечном итоге вот употребление именно, если говорить про энергетические напитки, это проблема связана с сердцем в первую очередь. Это те же самые сердцебиения, которые затем может переходить в какие-то фатальные нарушения ритма. Это нарушение ритма, это так как там идет очень большое, при употреблении энергетиков считается, что диурез увеличивается, да, то есть мочеиспускание, соответственно, это приводит к обезвоживанию, и обезвоживание, оно в свою очередь будет играть определенную роль и в развитии того же инфаркта миокарда, в развитии каких-то почечных проблем, неврология и психиатрия именно, она тоже связана, считается, что связана с приемом энергетиков, начиная от простых, таких в начале возбуждения, а потом агрессия и депрессивное состояние, вплоть до каких-то тревожно-депрессивных синдромов, вплоть до развития каких-то маниакальных, да, состояний импульсивных, когда идут галлюцинации и так далее. Желудочно-кишечный тракт, он тоже страдает, потому что в первую очередь тот же энергетик попадает в желудок, и там развиваются довольно выраженные изменения в слизистой оболочке желудка. Но и в долгосрочном плане это постоянное потребление сахара в большом количестве, оно приводит к развитию ожирения, жирового гепатоза. Это действительно вкупе с другими подслащенными газированными напитками, это становится очень большой проблемой. Да? Почему? Потому что ожирение – это на сегодняшний день пандемия во всем мире. Вообще считается, что 37%, включая детей, население земного шара имеет избыток массы тела или ожирение. В Кыргызстане, по последним данным, оно доходит чуть ли не до 57%. Но здесь, то есть это каждый второй, да, имеет избыток массы тела или ожирение. Но здесь еще такая вещь, что когда мы говорим об избыточной массе тела или об ожирении, мы все время ориентируемся на европейские критерии, европейские нормы. Хотя мы азиаты, и наши нормы, они немного могут быть другие. То есть, например, тот же индекс массы тела свыше 25 для европейцев – это избыточная масса тела, для азиатов – это свыше 23. Да? То есть, если исходить из такого положения, то людей с избыточной массой тела у нас становится еще больше. Проблема ожирения – это, к сожалению, в дальнейшем. Оно не одно. То есть, человек, у которого повышенный вес – это не проблема завтрашнего дня, это не проблема послезавтрашнего дня, это проблема отдаленного будущего, да, через 5, через 10 лет, когда как у них растут проблемы, связанные опять с сердечно-сосудистой проблемой, патологией, жировой гепатоз, который считается, что пандемией, который лежит в основе развития многих других заболеваний, да, то есть жировой гепатоз и, соответственно, если утрированно говорить, извращенная продукция или извращенная работа печени приводит к развитию той же сердечно-сосудистой патологии, при наличии инсулинорезистентности ожирения, это впоследствии сахарный диабет, это цирроза печени, это и заболевания, связанные с ментальностью, да, то есть тот же Паркинсона и тот же Альцгеймер сейчас же связывают именно с нарушением метаболизма и связывают в какой-то степени с жировым гепатозом, а основной причиной жирового гепатоза является ожирение. То есть вот то, что мы сегодня имеем, предположительно более 50% людей с избыточной массой тела, это проблема завтрашнего дня, ближайших лет, да, то есть это приведет к тому, что мы можем оказаться не здоровой нацией, а больной нацией, к сожалению, через 10, через 20 лет. Это проблемы не только связанные с неврологией, с сердечно-сосудистой системой, это проблемы, связанные с репродуктивной способностью населения, и, соответственно, нас будет мало, мы будем больные, мы будем толстые и некрасивые. Я извиняюсь, но, к сожалению, если мы сейчас не начнем этим заниматься, и сейчас, если в колокола не бить, то завтра может оказаться, к сожалению, таким некрасивым.
4: Может быть, тогда вы подскажете, как раз пищеварение играет же одну из основных ролей вообще в организме каждого человека. Какие полезные привычки лучше все-таки сформировать в детях с раннего возраста? Потому что, например, мы видим, что многие родители, им бывает, что приходится или просто идут на поводу у детей. И, например, рацион, если раньше ребенка составлял, это вот каши, да, какие-то более-менее полезные продукты, и вот только время от времени пицца, фастфуд и другие такие вещи, да, которые, скажем так, как праздник, да, воспринимались, то сейчас это обычный прием пищи уже превращается в картофель фри, в пиццу, в роллы именно маленьких детей. Мы видим 5-6 лет даже и больше дети, многие даже подростки, школьники младших классов и средних классов, они просто не воспринимают другую пищу, да, и просят, заставляют родителей вот именно покупать им вот такую еду.
2: Да, это, к сожалению, очень большая беда, и вот вчера я тоже говорил, что мы, будучи добрыми, любя своих детей, идем на поводу, вы правильное слово сказали, и подчиняемся их воле, начинаем их кормить тем, чем они хотят, ну, то есть не самым полезным, больше рекламным, да. Вообще дети от нас зависят же, И, соответственно, мы можем руководить их пищевым рационом, мы руководим ими. И, соответственно, мы должны в себе, для того, чтобы детям привить, мы должны у себя привить эти вещи. Да? Что мы должны вообще делать? Это должно быть достаточно жидкости, но это обычная вода, не подслащенная, не газированная. И плюс здоровая пища, которая включает в себя сбалансированную диету. То есть никто не говорит о том, что что-то должно быть абсолютно исключено, а что-то должно быть только присутствовать. Это сбалансированная пища, в составе которого есть и белки, и жиры, и углеводы. Да? Плюс в нашей жизни должно быть очень много растительной клетчатки. То есть растительная пища, овощи, фрукты. Вот. То есть в нашей стране, центральноазиатской, где, в принципе, мы же аграрная страна, и вот этих продуктов, в принципе, достаточно, если мы будем им заниматься. Мы хотим эти продукты куда-то экспортировать, экопродукты и так далее, и так прочее. При этом мы сами подсаживаемся на колу, фанту. Это, мне кажется, парадоксально. А вот именно культуру еды такой, его нужно прививать. И мне кажется, это должно делаться на государственном уровне тоже. Да? То есть вот вообще об этом мы и давно говорим все время по КТР, по другим каналам, как обязывали, как обязанность должно быть, вероятнее всего, что в течение дня там 15 минут, полчаса должна быть социальная реклама, куда помимо, ну, там можно же и выделить же забота о старших и так далее. В то же время должно быть кушай правильно, например, не живи сегодняшним, да, а думай о здоровье, думай о будущем, да, такого характера лозунги, которые бы присутствовали не там в утренние или какие-то часы, когда людей мало, да, смотрят теле или слушают радио, а именно в то время, когда прайм-тайм, да, то есть когда все слушают, именно вот то время насаждать эту культуру правильного питания, культуру правильного поведения и, соответственно, культуру правильного сознания, да, о том, что нужно быть здоровым, нужно быть так справедливым и так далее, и так прочее. То есть здесь роль государства, она, мне кажется, вообще огромная. И, соответственно, когда такие ресурсы государственные включатся в виде национального телевидения, радио, мы всегда с этим работаем, да, мы постоянно работаем. Если вы видели, то мы сейчас стали это как-то обозначать, вот тот же самый Джурокфест, когда всех пообследовали и всем подсказывают, что делать, двигаться, полезное кушать, вредное не кушать.
4: Хорошо. Екатерина Холбековна, скажите, пожалуйста, тоже вот такие основные рекомендации, да, и что нужно для поддержания здорового сердца? Вот постоянно говорится о том, что нужно движение, но, однако, получается так, что не всегда удается двигаться, да, из-за того, что вообще ритм жизни поменялся. И насколько вот вообще общий ритм жизни, да, как говорится, вот до этого упоминали, что сейчас выйдешь на улицу в 12 ночи, в час ночи, и движение все еще такое достаточно активное. Во многих странах уже поняли, да, вот это вот то, что ночью нужно спать, как говорится, и поэтому в ночное время в них становится довольно-таки тихо. А у нас пока что мы наоборот приходим к тому, что почему-то в ночное время активность все еще повышается. И вот недостаточный сон, вот эти вот все реакции, они же влияют на здоровье, общее сердце и вообще на здоровье человека.
3: Да, конечно, в любом случае это повлияет. Во-первых, вот то, что вы сказали, здоровое питание. Этому нужно уделить очень большое внимание, что в садиках, что в школах. И второе, это беседа на первичном уровне. То есть нужно, чтобы наше первичное звено, это семейные врачи, которые имеют первичный контакт с пациентами, объясняли им о вредном питании, о необходимости ведения здорового образа жизни. Второе – это физическая активность. Везде в рекомендациях прописано, что человек для активного образа жизни должен заниматься физической активностью как минимум 30-40 минут, хотя бы 3-4 раза в неделю. То есть физическая активность, она в той или иной степени должна присутствовать в жизни каждого человека. То есть это можно ходьбой заниматься, можно бегом заниматься, можно на велосипеде побегать, можно другие физические активности. Либо у нас очень много пожилых пациентов, и мы обычно рекомендуем физическую активность, которой они могут заниматься дома, во дворе. И насчет третье это...
4: Да, смотрите, вот активность это нужно повышать, улучшать и так далее, да. Вот до этого в пример приводилось, да, почему тоже про эту тему стали говорить, об этой теме, потому что вот упоминалось, что люди ездят в горы, да, поднимаются в горы, вроде бы здоровый образ жизни, но в руках с энергетиком, да, вот смешение вот этих вот вещей, на самом деле, это же тоже неправильная вещь, да?
3: Да, конечно, потому что человек, во-первых, если он идет в горы, то есть он поднимается в высоту, это уже вызывает повышение давления, во-первых, вызывает тахикардию, потому что он уже идет с нагрузкой. То есть, когда человек делает нагрузку, развивается тахикардия. Тахикардия – это частое сердцебиение. А когда сердце очень часто сокращается, оно плохо питается. То есть, возникает относительная коронарная недостаточность. Сердце, оно само так устроено, что оно в момент расслабления само себя питает. А когда сердце все время сокращается, оно нарушается питание самого сердца. И тогда вот могут возникать признаки нарушения сердечной, недостаточности коронарного кровотока. И плюс, если человек идет в гору, еще плюс употребляет энергетические напитки, это дополнительно усиливает возникновение вот тахикардии, еще дополнительно повышает давление. А это может привести к фатальным осложнениям. И такие пациенты у нас тоже, к сожалению, встречаются. Когда вот пошли в горы, там приступ случился, обратно его спускают. Это тоже у нас встречается в практике.
2: Смотрите, вот энергетики, многие его путают же с физической активностью. Те же самые спортзалы ходят, и для того, чтобы чувствовать и больше чего-то достичь, употребляют энергетики. А тут нужно четко отделять и тоже знать, что существует спортивное питание и существуют энергетики нехорошие. Спортивное питание, оно не одно и то же с энергетиками. Да? Спортивное питание, это там тоже очень много людей работали, его состав разрабатывали. И, соответственно, именно там содержится достаточное количество электролитов, достаточное количество витаминов, достаточное количество других компонентов, которые восполняют человеку энергии, когда он занимается очень интенсивно активной физической нагрузкой. Вот смотрите, человек, который идет в гору с напрягом, человек, который идет в спортзал, но употребляет энергию, он приводит к тому же потери жидкости, да? Мы говорили, что у них идет повышенное мочеотделение и, соответственно, идет повышенный расход жидкости и повышенный расход тех же электролитов. Соответственно, их надо восполнять. То есть человек должен, по идее, постоянно употреблять жидкости. Вот опять это со спортом связано. Опять же, про те же энергетики останавливаясь, снова возвращаясь к ним, это действительно беда нашего дня – алкоголь и энергетики. К сожалению, это не исключается, это наоборот иногда идет вместе, да? И, соответственно, это вообще буромалиновая смесь получается, после которого они действительно оказываются или у кардиологов в реанимации или у психиатров в зале для буйных пациентов или там для депрессивных, потому что алкоголь, он сам по себе угнетает человека, да, успокаивает, скажем так. Плюс там тоже требуется, он тоже обезбаживает, и, соответственно, там тоже требуется большое количество жидкости. Плюс энергетики, где он, наоборот, возбуждает, то есть два противоположных действия. Плюс там тоже идет обезвоживание, там тоже идет потеря электролитов. И, соответственно, это становится вообще буромалиновой смесью, после которой действительно человеку, ну, если не сегодня, то завтра или в следующий раз, когда он снова вместе употребит, станет очень плохо. Смотрите, потребление энергетиков, оно должно быть, мне кажется, запретами мы, к сожалению, ничего не добьемся, да? Потому что запретили, ну, появятся подпольные. Ну, запретили парилки эти, как так называемые. Но они же есть в городе, к сожалению. Точно так же, если просто абсолютно запретить завоз энергетиков, ну, появятся другие пути, соответственно, они станут еще дороже, да? Вот, и, соответственно, как всегда говорят, запретный плод, он сладок, появится масса людей, которых их будет все равно употреблять. Здесь нужно действительно убеждениями, да, это когда начинают убеждать, это не одного дня действия, долго убеждать с народом, со всем нашим народом, проводить все время беседы, все время какая-то реклама, все время вот эти, на местах есть так называемые комитеты здоровья, они должны работать все время, обсуждать этот вопрос. И с ними же вот это ожирение обсуждать, и с ними же обсуждать вот те самые простые методы, да, их 8 штук, чтобы они стали для народа как таблицу умножения. Это здоровый сон, отсутствие курения, раз в год измерять сахар свой, раз в год измерять холестерин свой и достаточно физической активности. Вот если вот этих принципов мы будем придерживаться, мы будем, как наш девиз идет, здоровая нация, да, здоровые люди, здоровая нация, да? То есть мы все-таки, вот ваша роль здесь именно в оздоровлении населения, она огромная.
4: Да, тоже хотелось бы отметить, это действительно странная вещь, когда человек вроде бы хочет заняться спортом, но в то же время у него в руке энергетик, и многие люди, наверное, все-таки путают, да, что нужно делать, что нет. И вот в этом тоже хотелось бы отметить важность большого количества жидкости, да, нужно пить именно. И вот самое полезное, всегда говорят, это все-таки вода.
2: Да.
4: Хорошо, наша программа уже понемногу подходит к концу, поэтому хотелось бы вот от вас услышать, Джаркана Хулбековна, тоже такие завершающие слова, напутствия, что вы можете посоветовать, что вы можете сказать.
3: Во-первых, конечно, спасибо, что пригласили нас. Вы играете большую роль в просвещении нашей нации, о необходимости соблюдения определенных норм, об отказе от вредных привычек. Поэтому, конечно, хотелось бы пригласить всех и пройти у нас чекап. У нас сейчас на базе Национального центра кардиологии и терапии действует программа чекап. Каждый гражданин может обратиться в нашу поликлинику и сдать все необходимые анализы и пройти консультацию кардиолога.
4: Да, это очень хороший совет, и все, я думаю, те, кому необходимо, да, все-таки пройти чекап и посетить специалистов, я надеюсь, что они услышат и сделают это в ближайшее время. Вот тоже, может быть, есть пару слов добавить.
2: Ну, что можно сказать? Каждый должен заботиться о своем здоровье сам. То есть ожидать, что ко мне придет поликлинический врач, или ожидать, что меня излечат. К сожалению, на сегодняшний день во всем мире, это не только у нас в стране. К сожалению, от этого давно отходят, каждый занимается своим здоровьем сам. И, соответственно, для нас очень важны, когда говорят «заниматься здоровьем сам», это не означает, что что-то такое важное, обследование делать и так далее. Да? То есть здоровое питание, здоровый сон, отказ от вредных привычек, мы сказали, курение, энергетики, животные жиры и добротная физическая нагрузка. Именно добротная, да, то есть не так, чтобы мы сегодня-завтра побегали, походили очень интенсивно, а потом устав забыли на целый месяц. Mm-hmm. Чтобы мы каждый день двигались, каждый день 10 тысяч шагов, каждый день мы достигали каких-то своих поставленных норм.
4: Спасибо вам большое за участие в сегодняшнем эфире. Я напомню, что в прямом эфире сегодня были заведующие отделением гастроэнтерологии Национального центра кардиологии и терапии имени Мира Химова Мамираим Джумабаев, врач-кардиолог отделения острого инфаркта миокарда Наццентра кардиологии и терапии Джаркын Уткеева. Программу «Радиоклиника» провела Айдаин Заркулова.
6: Бишкекте саат 13.
7: U23 дүйнө чемпионатынын башкы демөөрчүсү KCB банкы. KCB 25 жылдан бери Кыргызстандын банк кызматтарынын рыногунда. KCB'nin мобилдик тиркемесин жүктөп алып жана 20% кредит алуу, акча которуу, картага буйрутма берүү мүмкүнчүлүктөрүн алып пайдалуу башка кызматтарды дагы колдонуңуздар. KCB бир тиркемедеги банк. Улуттук банктын лицензиясы 046.

Правоохранение, культура и общественная жизнь – все, чем живет Кыргызстан сегодня. «Кыргызстан» – программа о стране, в которой мы живем. С понедельника по пятницу в 13:10 на Беринчи радио.

0: Добрый день, на Биринчи радио информационно-аналитическая программа «Кыргызстан». В студии Айдай Незаркулова и Канат Султакеев. За режиссерским пультом работает Айгуль Маметова. Международное сотрудничество открывает новые возможности для развития бизнеса, привлечения инвестиций и выхода на зарубежные рынки. Важную роль в этом играют выставочные площадки, где предприниматели могут представить свою продукцию, найти партнеров и обсудить перспективы совместных проектов. Важную роль одна из таких площадок в эти дни работает в Бишкеке. С 15 по 17 октября в Джаштык-арене одновременно проходят две международные выставки. Это «Кыргызстан-экспо-2026» и «Экспо-Евразия-Кыргызстан-2026». Впервые они объединили участников на одной площадке. Свою продукцию и деловые предложения представляют компании-делегации из Китая, Японии, Кореи, России, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Таджикистана, Турции и многих других стран. Для кыргызстанских предпринимателей это возможность установить новые деловые контакты, найти потенциальных покупателей и поставщиков, а также обсудить сотрудничество с зарубежными компаниями.
1: Ну, насколько такие встречи помогают выходить на новые рынки и превращаются в реальные проекты, и какие отрасли отечественной экономики представляют наибольший интерес для иностранных партнеров, чуть позже об этом мы поговорим по прямой телефонной связи с вице-президентом Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики Авазбеком Керимбаевым. Но перед этим мы, наверное, озвучим другую тему. В Бишкеке выбрали делегатов на 5-й народный курултай. В административных районах Бишкека завершились собрания местных жителей, на которых были избраны делегаты для участия в предстоящем 5-м народном курултае. В ходе проведенных встреч горожане обсудили ключевые организационные вопросы подготовки к общереспубликанскому форуму, а также процедуру выдвижения кандидатур. Вместе с тем говорили о выполненных задачах, поднятых на предыдущем курултае. Далее подробно.
2: На курултаях часто поднимаются социальные вопросы, однако на втором и третьем курултаях их было меньше, чем на первом, так как в последние годы социальные проблемы постепенно решаются. Из 700 делегатов, если по 2-3 человека от каждого района выступят, в итоге по всей стране высказываются 180 делегатов. Кроме устных предложений, ежегодно поступает 3000 письменных инициатив. Около 60% из них вопросы воды, электричества, дорог решаются. Радует, что курултай действительно способствует их реализации.
3: В соответствии с указом президента Кыргызской Республики, народный курултай пройдет в городе Бишкек. Президент своим указом ставит задачу перед местными властями и центральными органами власти, какие работы должны выполняться. Создан оргкомитет по проведению курултая, и, естественно, будут подведены итоги прошлогодних курултаев, которые высказаны, мероприятия на каком уровне выполнены. Я знаю, что на очередном курултае будет участвовать 700 делегатов.
2: Нынешний курултай пройдет на более высоком уровне, чем предыдущие. На предстоящем курултае не нужно смешивать хозяйственные вопросы. На нем должны подниматься серьезные темы, определяющие судьбу кыргызского народа. В ней охвачены языки, религии, обычаи, традиции, история.
3: С другой стороны, здесь создан площадка для проведения мероприятий между президентом и народом. И это даст новый толчок, импульс доверию со стороны народа разным ветвям власти. Мероприятие курултая находится под пристальным контролем. На основании указа президента будет создано мероприятие, и оно под контролем секретариата курултая. Будут постоянно под контролем, и местные власти тоже будут чувствовать свою ответственность. Естественно, это даст новый толчок курултайцам и принятие активного участия.
2: Сегодня для того, чтобы принципы курултая стали основой открытого государственного управления, можно использовать следующие формы взаимодействия. Объединение всех заинтересованных сторон для принятия решений в интересах общества, учет ценностей самоорганизации общества, искренние консультации и выражение собственного мнения, выработка единого и важного решения на основе принципов согласованности ради интересов общества и государства. Об этом говорила и делегация Таткан Дамир. Аминова на предыдущих курултаях.
4: Мы создали при МИДе онлайн-портал, где каждый мигрант может зарегистрироваться и подать свой голос. Мы хотим, чтобы признали обоюдно пенсии и стаж, которые мы отдаем другим странам, да, например, где они работают, чтобы в этих странах подписали двусторонние соглашения, чтобы были пенсионные выплаты признаны после того, как мигрант возвращается на свою родину.
2: Напомню, что президент страны подписал указ о проведении народного курултая. Согласно документу, курултай проводится с целью укрепления основ народовластия, консолидации гражданского общества и обеспечения устойчивого развития страны. В нем примет участие около 700 делегатов. Общество долгие годы требовало законодательно закрепить курултай как институт народовластия, соответствующий национальным ценностям и традициям. Впервые в Конституцию он был внесен в мае 2021 года как общественно-представительный орган. В июне 2023 года парламент принял конституционный закон о народном курултае. Первый курултай прошел в ноябре 2022 года. Эрмек Актанов, Беринчи Радио.
0: В Кыргызстане цифровизировали процесс прохождения медико-социальной экспертизы. В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики рассказали, в настоящее время в Кыргызстане проживает более 221 тысячи людей с инвалидностью, из них более 36 тысяч дети. Также было сообщено об усовершенствовании порядка установления инвалидности и повторного освидетельствования для отдельных категорий детей. Подробности далее в материале.
5: В настоящее время в Кыргызстане проживает более 221 тысячи людей с инвалидностью, из них более 36 тысяч – это дети. Больше всего получателей пособий зарегистрировано со второй группой инвалидности. Освидетельствование граждан на сегодняшний день осуществляет Республиканский центр медико-социальной экспертизы и 27 территориальных медико-социальных экспертных комиссий при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Начальник управления по подготовке решений в отношении лиц с инвалидностью и пожилых граждан Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Назгуль Чулумова рассказала, что процесс прохождения медико-социальной экспертизы был цифровизирован.
6: За последние два года процесс прохождения граждан медико-социальной экспертизы был оцифрован по всей республике. В частности, для прохождения медико-социальной экспертизы гражданин в первую очередь обращается в организацию здравоохранения. Медицинские организации проводят полное медицинское обследование и при наличии оснований для установления инвалидности направляют для освидетельствования в МСЭКе в электронном формате. То есть в электронном формате все документы поступают на сегодняшний день, в том числе медицинские документы и направления в МСЭК. Процессы подготовки справок, как я уже сказала, автоматизированы. Ранее все документы оформлялись вручную, все документы в бумажной версии выдавались на руки гражданину, который приходил в службу МСЭК и подавал заявление на освидетельствование. В настоящее время приходить лишний раз в службу МСЭК нет необходимости. Документы поступают в электронном формате. В течение 5 дней службы МСЭК проверяют эти документы. Если документы в полном объеме поступили, значит, в течение 5 дней сотрудники МСЭК определяют уже дату освидетельствования. То есть в рамках цифровизации введены такие нормы по освидетельствованию граждан в дистанционном режиме, то есть в онлайн-формате.
5: В Кыргызстане в 2025 году инвалидность была установлена в общей сложности 51 549 гражданам. Среди них получили 37 762 взрослых, в том числе инвалидность впервые установлена 9358 гражданам. Повторное освидетельствование прошли 28 404 человека. Дети в возрасте до 18 лет – это 13 787 человек, в том числе инвалидность впервые установлена 4 034 детям. Повторное освидетельствование прошли 9 753 ребенка. Медицинские организации в настоящее время проводят полное медицинское обследование гражданина и при наличии оснований для установления инвалидности направляют в МСЭК в электронном формате на направление по форме 088У и соответствующие медицинские документы. Назгуль Чолумова рассказала, что порядок установления инвалидности детям с отдельными диагнозами был изменен.
6: Усовершенствован порядок установления инвалидности. В частности, я остановлюсь на некоторых нормах. Детям с синдромом Дауна при первичном прохождении медико-социальной экспертизы устанавливается инвалидность до достижения 18 лет без указания срока повторного освидетельствования. Детям с расстройством аутистического спектра легкой степени устанавливается инвалидность сроком на 5 лет. Детям с расстройством аутистического спектра в тяжелой степени устанавливается инвалидность сразу до 18 лет. После 18 лет МСЭКИ устанавливают группу инвалидности. Детям в возрасте до 18 лет с клиническим диагнозом ВИЧ-СПИД, у которых подтверждено заражение ятрогенным путем, то есть в больничных условиях, по достижении 18 лет при проведении освидетельствования устанавливается вторая группа инвалидности. До этого, в частности, где-то до 90% инвалидность устанавливалась, как бы давалась третья группа. Введен порядок освидетельствования МСЭК детей, родившихся у осужденных матерей, в местах отбывания наказания.
5: Начальник управления по подготовке решений в отношении лиц с инвалидностью и пожилых граждан Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Назгуль Чолумова отметила, что они собираются продолжить цифровизацию процессов, усилить механизмы предупреждения коррупционных рисков, обеспечить комиссии необходимой материально-технической базой и улучшить условия труда сотрудников.
6: Необходимо отметить, что группа инвалидности определяется гражданам с учетом степени реабилитационного потенциала гражданина. Именно поэтому МСЭК также разрабатывает индивидуальные планы реабилитации лицам с инвалидностью, так как реабилитация – это не только восстановление утраченных функций организма, это комплекс мер, направленных на развитие и сохранение самостоятельности человека, формирование необходимых жизненных навыков. Наша основная цель – повысить доступность, прозрачность и качество медико-социальной экспертизы, а также обеспечить своевременное и справедливое предоставление услуг каждому гражданину в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
5: Также было отмечено, что в Кыргызстане граждане, не согласные с установленной территориальной медэкспертизой группой инвалидности, могут обратиться с заявлением в Республиканский центр медико-социальной экспертизы. Он будет рассматривать заявление граждан и может провести повторное освидетельствование в составе расширенной комиссии. Согласно законодательству, поступившие заявления рассматриваются в течение 14 рабочих дней. Айда Низаркулова, Биринч Радио.
1: Неправильное питание становится одной из серьезных угроз здоровью населения. Особенно уязвимы дети и подростки, чьи пищевые привычки формируются с раннего возраста. Какие последствия неправильного питания уже наблюдаются в Кыргызстане и как их предотвратить? Об этом в нашем репортаже.
7: Несбалансированный рацион может годами оставаться незаметной проблемой, пока не проявится в виде хронических заболеваний. Специалисты предупреждают, лишний вес – это не только вопрос внешности, но и фактор риска для здоровья. О последствиях неправильного питания, распространенности ожирения и связанных с ним заболеваниях рассказал заведующий отделением гастроэнтерологии Национального центра кардиологии и терапии имени Мирахимова Мамираим Джумабаев.
8: Нарушение жирового обмена, избыточная масса тела, ожирения считает, что в Кыргызстане где-то 56%. В то же время, когда речь идет не об избыточной массе тела, а о ожирении, считает, что каждый четвертый, там 27% кыргызстанцев страдают ожирением. Мы даже в какой-то степени в отношении избыточной массы тела опережаем другие страны земного шара. Соответственно, у нас резко возросло процент людей с гиподинамией, то есть очень мало двигается. При этом мы на начали в большом количестве употреблять те же самые фастфуды, где в большом количестве быстрые углеводы. И в то же время для нас стало привычным напитки подслащённые, да, что в свою очередь приводит к набору веса. Основной вклад во все болезни, в том числе увеличение количества больных сахарным диабетом, увеличение количества больных сердечно-сосудистой патологией, это именно начало идет ожирения с дислипидемией и нарушением углеводного обмена. И, соответственно, у нас и цифры об этом говорят, да, смертность по сердечно-сосудистым составляет 52% последние несколько лет.
7: Проблема касается не только взрослых. Недостаток питательных веществ, избыток сладостей и продуктов с низкой пищевой ценностью могут негативно отражаться на росте и развитии ребенка. Несбалансированное питание способно приводить к дефициту витаминов и минералов, снижению концентрации внимания и нарушениям обмена веществ. О том, как пищевые привычки влияют на здоровье подрастающего поколения, рассказала заместитель директора по охране здоровья матери и ребенка Центра семейной медицины номер 9 города Бишкек Диляра Искакова.
9: Прежде всего, необходимо отметить, что железодефицитную анемию – это одна из серьезных проблем здоровья детей в нашей стране, где недостаток железа может вызвать слабость, быструю утомляемость, снижение концентрации внимания и ухудшение способности к обучению. По данным ЮНИСЕФ, дефицит железа выявляется примерно у 47% детей в Кыргызстане. Согласно национальным исследованиям, около 20% детей выявлена анемия. Вторая проблема – это задержка роста и недостаточное питание. Если ребенок длительное время не получает достаточное количество белков, витаминов и минералов, это может отрицательно сказаться на его физическом развитии, о работе иммунной системы и развитии головного мозга. Также, по данным ЮНИСЕФ, около 14% детей до 5 лет в Кыргызстане имеют задержку роста относительно своего возраста. Третья проблема – это избыточный вес, потребление большого количества сладостей, газированных напитков, фастфудов и продуктов с высоким содержанием сахара и жиров. Четвертая проблема – недостаток витаминов и микроэлементов. Может отрицательно влиять на зрение и иммунитет. Недостаток кальция и витамина D нарушает формирование костной ткани. Дефицит йода может отрицательно сказываться на функции щитовидной железы и умственном развитии ребенка. Кроме того, неправильное питание может способствовать запорам, нарушениям пищеварения и снижению сопротивляемости организма инфекциям.
7: Одним из наиболее серьезных последствий неправильного питания становится нарушение обмена веществ. Избыток калорий, низкая физическая активность и лишний вес повышают риск развития сахарного диабета второго типа. По данным, озвученным врачом эндокринологического центра Айсулу Стамкуловой, в Кыргызстане зарегистрировано около 90 тысяч случаев сахарного диабета второго типа. Причем, по ее словам, 10% из них приходится на детей.
10: Среди взрослого населения это в последнее время очень быстро растет это заболевание, то есть лишний вес, ожирение, следовательно, это приводит к сахарному диабету второго типа. В дальнейшем идет какие-то ряд осложнений, там осложнения по почкам, по глазам и по сосудам. Дальше идет сердечные сосудистые осложнения, это инфаркты, это инсульты. Следовательно, если человек вес большой, оно влияет на вес нашего организма, начиная от позвоночника, заканчивая ряд определенных метаболическими нарушениями. То же самое проблемы с суставом, сосудистые, атеросклероз. И, следовательно, отсюда идет большое количество смертности от этих пациентов.
7: Дополнительную обеспокоенность специалистов вызывает растущая популярность энергетических напитков, особенно среди молодежи. Руководитель службы информационной политики администрации президента Кыргызстана Даирбек Орунбеков на своей страничке в соцсети призвал родителей объяснять детям возможные последствия их употребления. Он отметил, что энергетики могут вызвать учащенное сердцебиение, повышать артериальное давление и нарушать сон. При этом ощущение бодрости после употребления такого напитка не означает, что организм действительно получил дополнительные силы. Орунбеков также призвал родителей следить за тем, какие напитки выбирают их дети. Специалисты подчеркивают, профилактика начинается с повседневных привычек. Важно придерживаться сбалансированного питания, употреблять больше овощей и других продуктов, которые богаты клетчаткой, ограничивать избыток сахара и соли, а также отказаться от вредных привычек. Не менее важны регулярная физическая активность и полноценный сон. Даже ежедневная ходьба помогает поддерживать здоровье, а ориентир в 10 тысяч шагов может стать хорошей целью для тех, кому позволяет состояние здоровья. Правильное питание – это не временная диета, а образ жизни, который помогает снизить риск хронических заболеваний и сохранить здоровье на долгие годы.
1: Вы слушаете Беренчи радио, в эфире новости часа. Президент Кыргызской республики Садыр Джапаров накануне 14 октября в рамках рабочего визита в Азербайджанскую республику принял участие в неформальном ужине в честь участников 7-го саммита глав государств совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который состоялся в доме приема в Гулистан в городе Баку. Главу государства приветствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. После завершения церемонии приветствия и совместного фотографирования главы делегации перешли в зал для участия в приветственном ужине. В Кыргызстане внесены изменения в постановление о временном запрете на ввоз отдельных видов строительных материалов. Соответствующее решение подписал глава Кабмина Адылбек Касымалиев. Уточнен перечень товаров, подпадающих под запрет с учетом характеристик продукции и потребностей внутреннего рынка. Ограничения не распространяются на строительные материалы, ввозимые для реализации международных и инвестиционных проектов, а также национальных проектов и проектов государственного значения при наличии подтверждающих документов. Депутаты Жогорку Кенеша сегодня, 15 октября, приняли в третьем чтении три законопроекта, касающихся порядка рассмотрения обращений граждан, актов гражданского состояния и индексации заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба парламента. Первый законопроект предусматривает внесение изменений в закон Кыргызской республики о порядке рассмотрения обращений граждан. Документ разработан для оптимизации взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления и граждан в условиях цифровизации государственного управления. Второй законопроект касается внесения изменений в закон об актах гражданского состояния. Также в третьем чтении принят законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс. Он направлен на закрепление индексации заработной платы на законодательном уровне как механизма обеспечения ее реального содержания. В настоящее время в Чуйской области реализуется 28 крупных проектов. Общий объем инвестиций, в который составил 51,4 миллиардов сомов. Об этом в эфире Беренчи радио сообщил полномочный представитель президента Кыргызской республики в регионе Элькинбек Ашырбаев. По его словам, данные проекты реализуются на протяжении последних 2-3 лет. В рамках проекта 100 промышленных предприятий, запланированных к запуску в стране в этом году, 42 проекта приходятся на Чуйскую область. К Дню независимости мы уже открыли 29 производств, а до конца года будет запущено еще 13. Это весомый вклад в нашу экономику. Среди них логистический центр, заводы по производству ковролина, стекла и другие. Также создается рыбный кластер с мощностью производства 200 тонн рыбы в год. Кроме того, на уровне Айлюкмету и районов открывается большое количество объектов малого и среднего бизнеса. Все они играют важную роль, хотя и не входят в число этих 42 крупных проектов, рассказал полпред. В Баткенской области обсудили возможности привлечения азербайджанских инвестиций и поддержки местного бизнеса. Накануне 14 октября полномочный представитель президента Кыргызстана в регионе Мамурджан Рахимов встретился с делегацией Азербайджана-Кыргызского фонда развития во главе с сопредседателем Икбалом Бабаевым. Участники рассмотрели инвестиционный потенциал области, перспективные проекты и направления сотрудничества с предпринимателями. Фонд оказывает инвестиционную поддержку проектам в сфере производства, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, туризма и других отраслей экономики. Главы оборонных ведомств стран СНГ сегодня, 15 октября, возложили венки к памятнику участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в городе Чолпон-Ата. Об этом сообщили в Министерстве обороны Кыргызстана. По данным ведомства, церемония состоялась в рамках заседания Совета министров обороны государств участников СНГ. Участники почтили память героев, отдавших жизни за свободу и мирное будущее последующих поколений. Возложение венков стало символом глубокого уважения к подвигу участников Великой Отечественной войны, преемственности поколений и сохранения исторической памяти. Кроме того, руководители оборонных ведомств приняли участие в мероприятиях по озеленению Чолпан-Аты, высадив деревья на его территории. Отмечается, что данная инициатива направлена на благоустройство городской среды, улучшение экологической обстановки и сохранение природного наследия Иссык-Кульского региона. В ближайшее время в Кыргызстане планируется сдать более 500 квартир в городе Каракол, 576 квартир в Чолпан-Ате и свыше 1000 квартир на трех объектах в городе Манас. Об этом агентству «Хабар» сообщили в государственной ипотечной компании. По их данным, в Бишкеке в эксплуатацию будут введены 1320 квартир в жилом комплексе на пересечении улиц Волкова и Кустанайской. Кроме того, до конца года в рамках первого этапа ЖК премиум класса «Ынтымак» планируется передать 918 квартир. Отметим, что в настоящее время по всей республике ведется строительство более 83 тысяч квартир. До конца этого года из них планируется ввести в эксплуатацию 20 тысяч квартир. Директор Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова Сергей Бардаков представляет Кыргызстан на международном театральном фестивале «Сердца четырех. Мост дружбы» в городе Ташкент. Фестиваль проходит с 13 по 20 октября с участием представителей театров Кыргызстана, Узбекистана, России, Казахстана и Таджикистана. Программа включает театральные постановки, мастер-классы и дискуссии по вопросам современной репертуарной политики. Торжественное открытие состоялось 14 октября в Государственном театре юного зрителя Узбекистана. 14-й республиканский театральный фестиваль, посвященный столетию Кыргызского профессионального театра, пройдет в Бишкеке с 26 по 30 октября. Об этом сообщает Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызской республики. В фестивале примут участие 10 государственных и муниципальных театров, отобранных экспертной комиссией. Они представят свои спектакли, а жюри определит победителей и вручит награды в специальных номинациях. Постановку покажут на сценах Кыргызского национального академического драматического театра имени Абдумамунова, Государственного национального русского драматического театра имени Чингиза Айтматова, Чуйского областного театра музыкальной драмы и сатиры имени Термичкова и Кыргызского государственного театра юного зрителя имени Кадыкеевой. Открытие фестиваля состоится 26 октября в 15 часов, закрытие 30 октября в 17 часов. Вход на спектакли свободный. Курсы валют по отношению к сому установлены Национальным банком Кыргызской Республики на сегодня. 1 доллар США 87 сомов 45 тен, 1 евро 97 сомов 89 тен, 1 российский рубль 1 сом 4 тен, 1 казахский тенге 19 тен, 1 китайский юань 13 сомов 6 тен. В завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью местами в Иссык-Кульской и Нарынской областях дожди. В горных районах снег, по остальной территории без осадков. Завтра днем без осадков, ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха Чуйской области ночью плюс 2,7, днем плюс 14,19. Талаская область ночью плюс 1,6, днем плюс 13,18. Баткенская, Ошская и Джалабадская области ночью плюс 7,12, днем плюс 21,26. Иссык-Кульская область ночью плюс 1,6, днем минус плюс 13, плюс 18. Нарынская область ночью минус 1, плюс 4, днем плюс 13,18. В Бишкеке осадков не ожидается, ветер западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 5,7, днем плюс 17,19.
11: Биринчи радио. Говорим о важном.
0: Мы продолжаем программу «Кыргызстан» и переходим к главной теме сегодняшнего эфира – Международное сотрудничество открывает новые возможности для развития бизнеса, привлечения инвестиций и выхода на зарубежные рынки. Сегодня в Бишкеке с 15 по 17 октября в Джаштык-арене одновременно будут в течение 3 дней проходить 2 международные выставки. Это «Кыргызстан-экспо-2026» и «Экспо-Евразия-Кыргызстан-2026». Впервые они объединили участников на одной площадке. Свою продукцию и деловые предложения представляют компании-делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, России, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Таджикистана, Турции и других стран. Для наших предпринимателей это возможность установить новые деловые контакты, найти потенциальных покупателей и поставщиков, а также обсудить сотрудничество с зарубежными компаниями. А насколько такие встречи помогают выходить на новые рынки и превращаются в реальные проекты? Какие отрасли отечественной экономики представляют наибольший интерес для иностранных партнеров? Об этом по прямой телефонной связи мы поговорим с вице-президентом.

0: международное сотрудничество открывает новые возможности для развития бизнеса, привлечения инвестиций, выхода на зарубежные рынки. Важную роль в этом играют выставочные площадки, где предприниматели могут представить свою продукцию, найти партнеров и обсудить перспективы совместных проектов. Более подробно мы сейчас поговорим по прямой телефонной связи с вице-президентом Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Авазбеком Керимбаевым. Авазбек Джамалетдинович, я вас приветствую.
1: Да, добрый день.
0: Да, наконец-то нам удалось с вами связаться. Авазбек Джамалетдинович, ну, не будем терять время, давайте перейдем к вопросам, если вы не против.
1: Да, слушаю.
0: Тогда начнем с самих выставках. В Бишкеке одновременно, да, вот ключевое слово одновременно, проходит Кыргызстан Экспо 2026 и Экспо Евразия Кыргызстан 2026. Вот на ваш взгляд, в чем особенность такого формата и почему это важно объединять международные деловые площадки два в одном?
1: Да, спасибо за вопрос. Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики ежегодно проводит Кыргызстан Экспо, это выставка, где представлены производители из Кыргызской Республики, и не только, мы приглашаем из зарубежных стран представителей бизнеса, производителей. Главная цель, чтобы наши производители могли познакомиться с новыми партнерами из-за рубежа и открывать для себя новый рынок. И, конечно, в этом году нам поступило предложение о совместном проведении выставки, и мы с удовольствием согласились, поскольку Российская Федерация является нашим крупнейшим торговым и экономическим партнером. И мы с удовольствием приняли их приглашение. В данный момент на выставке представлены более 50 компаний из Российской Федерации, включая регионы. Это Татарстан, это Нижний Новгород и другие регионы. И практически представлены отрасли из, начиная от сельского хозяйства до промышленных производств. Вот. И, конечно, среди них есть компании, которые заинтересованы локализовать производство на территории Кыргызской Республики с тем, чтобы затем могли экспортировать через Кыргызстан, из Кыргызстана в другие страны. Вот. И хочу заметить, что на этой выставке участвует более 7 стран. Это и Турция, Узбекистан, Казахстан, Пакистан, Афганистан. То есть мы постарались пригласить очень много гостей из других стран, познакомить с нашими возможностями, что мы производим, что мы можем предложить на их рынке. Вот, и с тем, чтобы открывать для себя новые рынки. И в этот год не исключение. Вот сегодня состоялось открытие данной выставки, и довольно многолюдно, много посетителей. И, пользуясь случаем, эфиром, хочу еще раз призвать наших предпринимателей, наших граждан, гостей столицы посетить нашу выставку и познакомиться с производством кыргызских производителей продукциями и продукциями зарубежных стран.
0: Угу. Авазбек Джамалетдинович, надо отметить, что выставка проходит сегодня, завтра и послезавтра, до 17 числа. Время еще есть, так что расположена выставка довольно-таки по локации очень удобно. Практически можно доехать со всех концов нашего города. Авазбек Джамалетдинович, вы сказали, что и представлена и наша продукция тоже. А вот что сегодня Кыргызстан может предложить зарубежным партнерам? И вот на ваш взгляд, какие товары или услуги, скажем так, отечественные компании имеют перспективы на уже международных рынках?
1: Да, спасибо за вопрос. Действительно, это универсальная выставка. На выставке представлены разные отрасли нашей экономики, начиная от производителей сельскохозяйственной продукции до промышленных производств. В этой связи, начиная от макаронных изделий, изделий из текстильной промышленности, практически все представлены. IT-продукты, кстати, тоже представлены. Транспортные компании. То есть мы собрали на одной площадке и поставщиков, и производителей, и экспортеров. И я думаю, это отличная возможность для предпринимателей выстраивать новые знакомства, новые знакомства с новыми партнерами для развития своих мощностей.
2: Скажите, пожалуйста, насколько конкурентоспособна продукция наших производителей за рубежом и вообще какая продукция наиболее интересная сегодня была представлена? Вот, может быть, вы увидели что-то нового такого, что чего у нас раньше не было?
1: Вы знаете, у нас на территории города Токмак существует завод по производству стекла и полупереработки стекла. Они не только снабжают рынок Кыргызстана, а активно экспортируют и в другие страны. Это компания «Интерглаз» со своим уникальным производством по немецкой технологии. И вот они широко представили свои продукты. У нас компании из IT-сектора тоже представлены. Это новые программные обеспечения по автоматизации производства, торговле и так далее. И они тоже, наши IT-продукты тоже очень конкурентоспособны в мировом рынке. Поэтому могу сказать, что действительно получился очень большой представительный класс производителей и показания услуг на одной площадке.
0: Авазбек Джамалетдинович, огромное вам спасибо за очень содержательную, интересную беседу. Напомню, что в Бишкеке с 15 по 17 октября на Джаштык-арене одновременно проходят две международные выставки «Кыргызстан-экспо-2026» и «Экспо-Евразия-Кыргызстан-2026». Об этом по прямой телефонной связи нам рассказал вице-президент Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики Авазбек Керимбаев. Ну и стоит отметить, что международное сотрудничество открывается новые возможности для развития бизнеса, привлечения инвестиций и выхода на зарубежные рынки. Итак, важную роль в этом играют выставочные площадки, где предприниматели могут представить свою продукцию, найти партнеров и обсудить перспективы совместных проектов. Свою продукцию сегодня представляет и деловые предложения представляют компании и делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, России, Казахстана и других стран.
3: С 15 по 17 октября 2026 года в Бишкеке на площадке Джаштык-арена состоятся две крупные выставки, которые пройдут в рамках единой выставочной программы по инициативе Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики. По информации организаторов, ожидается, что в мероприятии примут участие более 500 отечественных и зарубежных компаний. Для экспозиции предусмотрены площадь свыше 3000 квадратных метров. Ожидается, что выставку посетят более 3000 специалистов, предпринимателей и представителей инвестиционного сообщества. Вице-президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Авазбек Керимбаев отметил значимость предстоящих мероприятий. По его словам, участие зарубежных делегаций привлечет в страну потенциальных инвесторов, заинтересованных в развитии туризма, энергетики, транспортной логистики и сельского хозяйства. Он подчеркнул, что объединение нескольких мероприятий на одной площадке площадке позволит расширить деловые контакты, наладить сотрудничество между отечественными и зарубежными компаниями, а также создавать новые возможности для привлечения инвестиций и развития экономики Кыргызстана.
4: Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики традиционно ежегодно проводит международную универсальную выставку «Кыргызстан-Экспо». В этом году акционерное общество «Зарубежье Экспо» поступило предложение провести вторую международную выставку промышленную «Экспо-Азия-26» в Кыргызстане. Две выставки мы объединили в один. Из Российской Федерации примут участие самая большая делегация. Более 300 участников ожидаем из Российской Федерации. Среди них большие, крупные компании, как «Газпромбанк», «Газораспределительное общество» и другие компании. Основная цель любой организации такого масштаба мероприятия – вводить знакомство местных предпринимателей с зарубежными предпринимателями. Большую делегацию ожидаем из Российской Федерации, Пакистана. Более 34 компаний уже записались. Они тоже со своими продукциями тоже выступят на выставке. А также более 20 компаний из Турецкой Республики. Основная цель – конечно, наша, чтобы наши предприниматели могли заключить какие-то договора с зарубежными инвесторами, партнерами.
3: Директор выставки «Экспо Евразия Кыргызстан» Светлана Забелина рассказала о программе предстоящего мероприятия. В рамках выставки запланированы круглые столы, запланированы презентации инвестиционных проектов и заседания отраслевых деловых советов. Участники смогут обсудить перспективы сотрудничества в строительстве, промышленности, автомобильной отрасли, нефтяном секторе и горнодобывающей промышленности. К обсуждениям присоединятся высокопоставленные представители Кыргызской Республики и Российской Федерации.
5: Мы привезли в этом году около 100 российских компаний, а всего делегация из России, наверное, около 300 человек, потому что у нас еще едет очень много гостей выставки, незарегистрированных, различных импортеров, торгово-промышленных палат из регионов, ассоциаций, союзов. На выставке с экспозицией будет представлено около 48 компаний. Два региональных больших стенда – это Нижний Новгород, Тюменская область, а также предприятия из Башкирии. Всего будет на выставке более 20 регионов Российской Федерации. Компании из 20 регионов и в разных отраслях промышленности, таких как энергетика, нефтегазовая промышленность, металлургия, машиностроение, строительство, транспорт. Немного у нас есть фармацевтики, транспорт, логистика, химическая промышленность активно представлена. Агропромышленный комплекс и немного товары народного потребления.
3: Генеральный директор китайской строительной компании Chinatown Хао Сяожун рассказал о целях участия компании в выставке, отметив заинтересованность в развитии делового сотрудничества, установлении новых партнерских связей и изучении перспектив реализации совместных проектов.
6: Данная корпорация, условно говоря, ставит в цель участие в данной промышленной выставке, повысить узнаваемость, также найти новые пути сотрудничество с нашими местными компаниями, условно говоря, в целом формат партнерства. То есть, как можно будет выйти на наших местных, условно говоря, на наши местные компании. Первостепенно это повысить нашу узнаваемость, поскольку это наш первый проект такой именно в строительной сфере.
3: Для Кыргызстана подобные мероприятия – это возможность расширить внешнеэкономические связи, представить потенциал отечественных предприятий и привлечь внимание зарубежных партнеров к местному рынку. Международная выставочная площадка объединит представителей разных отраслей экономики и стран. Станет ли она отправной точкой для новых инвестиционных проектов и долгосрочного делового сотрудничества? Покажут результаты предстоящих встреч и переговоров.
2: Это была программа «Кыргызстан». Ее для вас провели Айда Низаркулова и Канат Султакеев.

0: Türkiye Ünlü Radyosu'nun birinci radyonun dolkundan okunuzlar.
1: Бишкеке 16 часов.
2: Генеральный спонсор показа чемпионата мира U23 по борьбе – Банк Киасиби. Киасиби – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение Киасиби. Получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы, заказывайте карты, а также пользуйтесь другими услугами онлайн. Киасиби – банк в одном приложении. Лицензия НБКР 046.

0: Вы слушаете Беренчи Радио, в эфире новости часа. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 15 октября, прибыл в Бакинский конгресс-центр для участия в 7-м саммите «Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии». Главу государства приветствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. После завершения церемонии приветствия и совместного фотографирования главы делегации перешли в зал для участия в форуме. В Кыргызстане оценили готовность национальных систем к восстановлению после чрезвычайных ситуаций. Как сообщили в Министерстве финансов, в течение 2 дней в ведомстве проходила миссия по оценке готовности к восстановлению после бедствий в рамках технической помощи, повышения готовности Азиатско-Тихоокеанского региона к устойчивому восстановлению после бедствий. Инициативу реализует Азиатский банк развития совместно с Азиатским центром по обеспечению готовности к бедствиям и управлением ООН по снижению риска бедствий. Проект охватывает 4 страны. В ходе встреч участники представили результаты самооценки Кыргызстана в области восстановления после чрезвычайных ситуаций и управления государственными финансами. В обсуждении участвовали представители Министерства финансов, Министерства чрезвычайных ситуаций, технической рабочей группы и учреждений ООН. Участники рассмотрели результаты самооценки, определили приоритетные направления дальнейшей работы и выявили пробелы в национальных системах восстановления и управления государственными финансами. Также обсуждались вопросы межведомственной координации, совершенствования сбора и использования данных, а также укрепления механизмов финансирования восстановления после бедствий. В ближайшее время в Кыргызстане планируется сдать более 500 квартир в городе Каракол, 576 квартир в Чолпон-Ате и свыше 1000 квартир на 3 объектах в городе Манас. Об этом агентство «Хабар» сообщили в государственной ипотечной компании. По их данным, в Бишкеке в эксплуатацию будут введены 1320 квартир в жилом комплексе на пересечении улиц Волкова и Кустанайской. Кроме того, до конца года в рамках первого этапа ЖК премиум-класса «Интымак» планируется передать 918 квартир. Отметим, что в настоящее время по всей республике ведется строительство более 83 тысяч квартир. До конца этого года из них планируется ввести в эксплуатацию 20 тысяч квартир. Международные выставки «Кыргызстан-Экспо-2026» и «Экспо-Евразия-Кыргызстан-2026» направлены на продвижение продукции отечественных производителей на зарубежные рынки и привлечение инвестиций. Об этом агентству «Хабар» сообщил вице-президент торгово-промышленной палаты Авазбек Керимбаев. По его словам, в выставке принимают участие компании 7 стран, включая Россию, Турцию, Пакистан, Узбекистан и Казахстан. Они презентуют свою продукцию и обсуждают перспективы сотрудничества. На мероприятии представлена и отечественная продукция, от продуктов питания до товаров промышленного назначения. Кроме того, на выставку приглашены иностранные инвесторы, а также участвуют представители государственных органов и профильных ведомств по привлечению инвестиций. Как отметил Авазбек Керимбаев, главная цель выставок – расширение экспортного потенциала предпринимателей Кыргызстана, вывод местной продукции на международные рынки и создание условий для поиска новых партнеров. В Баткенской области обсудили возможности привлечения азербайджанских инвестиций и поддержки местного бизнеса. Накануне 14 октября полномоченный представитель президента Кыргызстана в регионе Мамырджан Рахимов встретился с делегацией Азербайджана-Кыргызского фонда развития во главе со председателем Икбалом Бабаевым. Участники рассмотрели инвестиционный потенциал области, перспективные проекты и направления сотрудничества с предпринимателями. Фонд оказывает инвестиционную поддержку проектам в сфере производства, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, туризма и других отраслей экономики. И в завершение выпуска о погоде. Внимание, 17-18 октября Ночью и утром по северу Чуйской области, в Карабуринском районе Талаской области, в Тюбском районе Сыкульской области ожидается заморозки от 0 до минус 2. Такие заморозки опасны для плодовых и овощных культур, выкопанных и неукрытых клубней картофеля, сахарной свеклы. Ночью местами в Иссык-Куйско-Нарынской областях дожди, в горных районах снег, по остальной территории без осадков, завтра днем без осадков. Температура воздуха. Чуйская долина ночью плюс 2,7, днем плюс 14,19. Талаская долина ночью плюс 1,6, днем плюс 13,18. Баткенская, Ошская и Джалабадская области ночью плюс 7,12, днем плюс 21,26. Иссык-Куйская область ночью плюс 1,6, днем плюс 13,18. Нарынская область ночью минус 1, плюс 4, днем плюс 13,18. В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 5,7, днем плюс 17,19.
1: Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства.
2: Кто может быть кандидатом в президенты Кыргызской Республики? Требования, предъявляемые к кандидату на должность президента. Президентом может быть избран гражданин Кыргызской Республики, не имеющий

0: или при достижении согласия обвиняемого с потерпевшим в соответствии и порядке, предусмотренном уголовным законодательством Кыргызской Республики. Религиозные деятели в течение 5 лет после приостановления ими религиозной деятельности.
1: Оникинчи, 18 октябрь, Лас-Вегас. Дюйлюн мықты жаш балуандары бир аренада. Гүрөш, күч, намыс, жеңиш. Эркин жана грек-рим күрөшүндөгү курч кармаштар, чечүүчү секундтар жана унутулгус эмоциялар. Кыргызстандын балуандары үчүн бирге күөрман бололу. U23 дүйнө биринчилиги УТРК Спорт телеканалында түз эфирде.
0: Кто может быть кандидатом в президенты Кыргызской Республики? Требования, предъявляемые к кандидату на должность президента. Президентом может быть избран гражданин Кыргызской Республики, не имеющий гражданства иностранного государства, достигший на день голосования возраста 35 лет, владеющий государственным языком на уровне выше среднего, согласно требованиям системы определения уровня владения государственным языком, утверждаемой Кабинетом министров Кыргызской Республики, проживающий в республике в совокупности не менее 15 лет. Не имеют права быть избранными на должность президента лица, имеющие судимость, в том числе снятую или погашенную, в отношении которых уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям за исключением преступлений небольшой тяжести, менее тяжких преступлений, совершенных по неосторожности, случаев отказа потерпевшего от поддержания частно-публичного обвинения или при достижении согласия обвиняемого с потерпевшим в соответствии и порядке, предусмотренном уголовным законодательством Кыргызской Республики. Религиозные деятели в течение 5 лет после приостановления ими религиозной деятельности.
2: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию повтор программы «Прямая связь».
3: Работа Беринчи Радио в прямом эфире продолжается. На волне Беринчи Радио программа «Прямая связь». Уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, здравствуйте. У микрофона в студии Ирина Эгенбаева. Усиление сельскохозяйственного потенциала является одним из важнейших вопросов развития отечественного аграрного сектора страны. На площади имени Турдакона Усубалиева в Бишкеке уже совсем скоро, а именно на следующей неделе, с 23 по 25 октября пройдут выставка «Агротехэкспо-2026» и выставка-ярмарка «Алтынкюз». По данным Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, мероприятие будет проходить здесь. 10 до 17 часов вечера, и приурочено это мероприятие ко дню работника сельского хозяйства. Также сообщается, что на выставке сельхозпродукции будет реализовываться по доступным ценам. Также будут представлены племенной скот, продукция рыбного хозяйства и сельскохозяйственная техника. Отмечается, что жители и гости столицы смогут ознакомиться и с новыми технологиями в аграрном секторе, и достижениями отечественного производства. Что еще немаловажно, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, среди экспонатов заявлены первый кыргызстанский спутник, мультиспектральный дрон для мониторинга пастбищ и сельскохозяйственных земель, а также цифровая платформа «Айдыкан». На стенде «Айдыкан» фермеры смогут получить консультации специалистов, зарегистрироваться на данной платформе и ознакомиться, какие возможности данная платформа представляет. Платформа предоставляет цифровые сервисы сельхозпроизводителей, в том числе доступ к отдельным мерам государственной поддержки. Хочу напомнить, что республиканская агропромышленная выставка «Агротехэкспо» – это крупнейшая выставка в Кыргызстане, которая предоставляет полный спектр техники и технологий для агропромышленного комплекса. Что касается выставки «Алтынкюз», о которой я чуть ранее упомянула, то на ней предоставят передовые образцы оборудования, перерабатывающие промышленности, сорта семян, удобрения, ветеринарные препараты, средства защиты растения, агрохимикаты и также порода племенных животных. И вот сегодня в программе мы Более подробно поговорим о том, в чем главная особенность Агротехэкспо 2026 в этом году, какие практические возможности она открывает для кыргызстанских фермеров,

0: какие возможности получат посетители выставки, помимо знакомства с сельскохозяйственной техникой и новыми разработками. Если мы говорим о первом кыргызстанском спутнике и мультиспектральном дроне, то насколько близки эти технологии к основным и к повседневным практике отечественных фермеров, и какие основные проблемы аграрного сектора Кыргызстана можно решить с помощью тех новейших технологий, которые будут представлены на выставке. Поговорим, какой главный практический результат должна принести эта выставка кыргызстанским фермерам и отечественным производителям. Все эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Прямая связь». И сегодня с вами, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, на прямой связи заведующий отделом организации и координации Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Исхак Анарбеков и начальник управления ситуационной аналитики и исследований этого министерства Эрбол Замирбеков. Итак, хотела поприветствовать вас, уважаемые гости. Исхак Анарбекович, Эрбол Замирбекович, здравствуйте. Приятно видеть вас в студии прямого эфира.
1: Здравствуйте.
0: Исхак Анарбекович, Эрбол Замирбекович, спасибо огромное, что вы нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира, тем более мы будем говорить о той предстоящей выставке Агротехэкспо-2026, будем говорить о выставке Алтын-Кюз, но надо сказать, что уже на следующей неделе Бишкек станет площадкой одного из значимых событий аграрной отрасли. Это уже, надо сказать, традиционное мероприятие, которое проходит уже на протяжении последних лет, но хотелось бы поинтересоваться, Исхак Анарбекович, в чем главная особенность Агротехэкспо-2026 и вообще чем нынешняя выставка она будет отличаться от тех предыдущих, которые проходили в прошлые годы?
1: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые кыргызстанцы, уважаемые жители и гости столицы. Ежегодно министерством проводится мероприятие Агротехэкспо Алтын-Кюз в честь Дня сельскохозяйственного работника. Ну, в этом году по поручению заместителя председателя кабинета министров, министра сельского хозяйства Акумбека Элиса Абакировича, мы хотим организовать его в таком уникальном формате, потому что мы, министерство, стараемся идти много со временем. В этой связи мы хотим показать самые новейшие, да, технологии, разработки именно в агропромышленном комплексе. Вот, в том числе все передовые наши компании выставят новые, да, ассортименты своих продукции, наши фермеры выставят все самые свежие, вкусные, органические продукты, выращенные в этом году, да, с урожая этого года. А также у нас будет выставка отдельно племенного животноводства, полностью этой техники сельскохозяйственной, специальной техники. Будет особая инновационная зона, об этом мой коллега дальше последующим вам подробную информацию еще даст, в том числе учитывая, да, вот действительно тяжелый и нелегкий труд, да, наших фермеров, переработчиков, а также вот мы еще добавили к нашей ярмарке специально отдельную выставку-ярмарку для наших ремесленников, потому что корень ремесленничества все-таки лежит, начинает с сельского хозяйства, да, так что в этом году оно будет очень уникально. Мы все вот эти три дня будем постараемся организовать такой праздник для всех, чтобы они все, кто пришел, нам пришли, да, и остались под таким хорошим впечатлением, чтобы мы хотим действительно организовать такой праздничный настрой для всех. Хотим мы их угостить всеми нашими этими, да, продуктами. Будут дегустации, будут концертная, отдельная концертная программа, которая будет длиться три дня. Будут развлекательные игровые площадки специально для наших горожан, для наших граждан. Вот в этой связи мы бы вот действительно хотели бы всех пригласить. Приезжайте, приходите к нам на эти все три дня. Будем с удовольствием вас ждать. Можете прийти вот с семьями, да, с детьми, чтобы они могли посмотреть на животных, могли чуть поиграть, там, выиграть призы. Вот, действительно, в этом году она будет очень такая уникальная. Мы вот уже почти два месяца готовимся. Вот осталось немножко времени. В этой связи мы будем очень рады, если в этом году нас посетит еще больше людей, чем в прошлые годы.
0: Исхак Анарбекович, вы отметили уникальный характер предстоящей республиканской агропромышленной выставки «Агротехэкспо-2026». Но на самом деле задаешься вопросом, а вообще какую главную задачу, какие главные цели ставят перед собой организаторы? Но здесь я понимаю, что целей в принципе несколько, да? Это и продемонстрировать новые технологии, это поддержать отечественных сельхозпроизводителей, помочь фермерам повысить эффективность своего хозяйства, такая благая задача тоже стоит. Но и самое для нас, самое тоже вот одна из главных задач, это если взять, например, жителей, гостей столицы, которые фермерами не являются, продемонстрировать ту чистую, экологически чистую органическую продукцию, с которой они могут ознакомиться, которую они могут приобрести. Поэтому задач, как я поняла, несколько.
1: Да, задач очень много. В первую очередь, это вот мы хотим действительно, да, показать наши достижения в сфере сельского хозяйства. В том числе мы хотим, чтобы наши граждане смогли по очень доступным ценам закупиться, да, закупиться на осенне-зимний период, заготовиться самыми, да, вкусными продуктами, самыми качественными продуктами и по доступной цене. Задача у нас еще стоит, чтобы наши фермеры, которые взрастили, да, своим трудом, тяжелым трудом, продукцию могли реализовать без посредников на этой ярмарке. Мы хотим, чтобы наши граждане знали, какую продукцию производят наши сельскохозяйственные производители. Мы хотим, чтобы наши фермеры со всей страны приехали и посмотрели, какие новые технологии они могут использовать, да, для последующей деятельности. Да, вот. Мы хотим, чтобы наши граждане вот эти 3 дня приехали и немного отдохнули. Понимаете, мы хотим, вот у нас комплекс задач, который мы хотим реализовать на этой площадке. Угу. Вот.
0: Эрбол Замирбекович, у меня к вам тоже есть вопросы. Сегодня эти вопросы обязательно вам озвучу. Хотела бы сказать, что сейчас с нами на прямой связи наш первый радиослушатель или телезритель, которого заинтересовал наверняка тот разговор, о котором мы сегодня, конечно, говорим. Это предстоящая республиканская агропромышленная выставка «Агротехэкспо-2026» и выставка «Алтын-Кюсь». Я, кстати, хочу напомнить и телефоны прямого эфира 0312-39-21-90 и 0502-39-21-90. Давайте выслушаем вопрос нашего радиослушателя или телезрителя. Говорите, мы слушаем вас.
2: Салама
0: Чилык.
2: Уаталыс. Да, да, да. Батын Митсат, мирный бизнес. Все, я на фирме, я все жердан дала тут.
0: Ну, я думаю, вопрос понятен, да? Пожалуйста, Эрбол Замирбекович, вы хотите ответить?
3: Саламатсызбы.
0: Из Нарынской области был вопрос.
3: Бехта, сіз айтып отқан бойынша, біздің ошо департаменттің назарға міндетін уақытылы атқарушы орынбасары бар. Ал ошолдон эле толуккандуу жетекчи катары бүт аткарган милдеттери ага убактылуу берилген. Ошол жаңы жетекчи дайындалып алышакты. Ошол маалыматты толук ошол киши чече алат мүмкүндү. Эгерде сизде департаменттин иш апарганы сизди канааттандырбаса, бизде ошол департаментте түзмө-түз биздин борбордук аппараттан ишентелген башкармалык бар. Келсеңиздер, ошол бизде Туратбек Адамалиев деген биздин министрликтин имаратында 4-этаж отурат. Кайрылсаңыздар, маселеңизди толук анандарычу чечип берет.
0: У нас на связи еще один радиослушатель, который дозвонился в студию прямого эфира. Давайте мы выслушаем его. Говорите, мы слушаем.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, говорите. Вы, пожалуйста, сначала представьтесь, как вас зовут и откуда вы звоните.
4: Бул ярмаркага жылда биз күткөн акчалга жетебиз дегү. Жүзімәлиева басқарған. Ошоның сындары айбай жақсы еді. Ошолар ем үшін келбек. Жыл сайын күтем мен, жыл сайын келбек. Ошолар келсе жақсы болады еді. Бұл бірінші сұрам. Екінші сұрам бұға кешес болмасы да ұшы айыл шарбасыздарында. Бұл көлді айрықша балықшының тегерейіндегі айыл апалар үшін жаңағы алмалардың түсіп қалғандарын қаяққа тапсырадысы білді етіп, біле жерде жатады жаңыз. Ошоны бір жасай тұрған бір неме бар ба? Мүмкіншілігі бар ба?
0: Ну, я думаю, Рахмат Сизге, я думаю, вопросы понятны. Пожалуйста, Исхак Канрабекович, вы, наверное, ответите.
1: Саламат Старбы. Біз ошол жыл сайын біздің бүт бардық ең алдыңқы ири айыл шарба өндіручі ішқаналарды алып шыққанға әрекет қылабыз. Анан былтырдағы бұл Ақжалға Жетіөгіз районынан келіп қатысқан. Бирок ба жол аргандай нибе болуп анан ак жалга сиз айтып аткандай эле продукциялар абдан даамдуу болгондуктан тез эле бүтүп калат да. Бирок бул жылда буюрса катышат, сөзсүз келиңиздер. Ал эми экинчи маселе боюнча чынында азыркы учурда бизде ошо соода логистикалык борборлор, сактоочу компалар кичине жетишсиз. Бирок биз министрлик ошонун үстүнөн иштеп атабыз буюлку жылда. Анан буйруса, мынакей биз Бишкек шаарынын мэриясы менен биргеликте, биздин министрлик ведомстволор менен биргеликте ошо ноябрь айынын башынан баштап ошол дем алыш күндөрү айыл чарба азык түлүк жарманкелерин өткөрүп турабыз. Сизди ошол жакка чакырабыз. Эгерде алмаңыздар болсо, аш буруут же башка бир картөшкө, мөмө жемиштер болсо, сизди ошол жакка чакырабыз. Келиңиздер. Ошол жактан да өзүңүздүн алмаларыңызды продукциялары сатканга мүмкүнчүлүк түз беребиз.
0: Эрбол Замирбекович, мы сегодня говорим о том, что в чём уникальность предстоящей выставки агропромышленной Агротехэкспо 2026. Но надо сказать, а я уже об этом сказала и проанонсировала, что будет представлен, продемонстрирован первый кыргызский спутник и мультиспектральный дрон. Но надо сказать, что эта тема может стать наверняка одной из ярких частей предстоящей выставки, поскольку позволит показать зрителям, жителям, гостям столицы, как высокие технологии приходят в агропромышленный комплекс, да, как высокие технологии приходят в сельское хозяйство. Мы понимаем, что мир не стоит на месте, сейчас многие страны внедряют цифровые технологии, и Кыргызстан, конечно, здесь не исключение. Конечно, особое внимание, я уверена, привлечет презентация первого кыргызского спутника. Но и здесь возникает вопрос, Эрбол Замирбекович, какую роль вот такие вот инновационные технологии могут сыграть в развитии агропромышленного сектора страны, могут сыграть в развитии сельского хозяйства Кыргызстана?
3: Как раз таки относительно спутника, это было один из таких самых масштабных мероприятий текущего года. Уважаемый наш президент Садыр Нурбажович сам принял участие на
0: это
3: запуске.
0: Это было в Калифорнии, да?
3: Да. Я хочу немножко рассказать про демонстрацию возможностей спутника. В этом году на территории Скульской области, в Томском районе, в пилотном режиме было выращено 1 гектар кукурузы. Эти снимки мы закупали. И за счет этих снимков кукурузу поливали 2 раза, но урожай был выше на 33% среднего урожая по Искульской области. То есть это были рекомендации как раз сейчас. Соответственно, до запуска со стороны министерства разработалась информационная система работы спутника. Немножко дам информацию, то есть это искусственный интеллект тоже там есть. За счет искусственного интеллекта, за счет рекомендаций обработанных вот этих снимков, как раз таки эта кукуруза выращивалась, то есть без включения человеческого фактора, от слова совсем. И то есть на сегодняшний день в сельском хозяйстве это огромный шаг вперед, это рациональное использование наших водных ресурсов, земельных ресурсов, то есть это предопределение, ну, например, перед началом весенних полевых работ мы уже точно будем знать, какой запас у нас ледников, а где у нас какие проблемы по водным ресурсам. По спутнику можно вплоть определить, по каждому каналу, где больше всего идет потеря воды в определенной зоне, в каких контурах нужно использовать водосберегающее оборудование, так, дождевальные или капельные системы, да. То есть искусственный интеллект, мы его назвали цифровым министром, и он все это рекомендует. И, соответственно, конечно, все не буду сейчас рассказывать, оставим такую маленькую загадочку, чтобы было еще интересно посетить наши мероприятия Агротехэкспо. А также у нас в данном мероприятии будет отдельная зона инноваций, науки и цифровизации, где как раз-таки будет демонстрирован сам спутник. А также наша новая цифровая платформа Айдыхан. Цифровая платформа Айдыхан, она будет, так сказать, аналогом Тундука, только для фермеров. Uh-huh. Наши фермеры, все они могут получить все документации, заявки, определенные справки через это приложение. То есть это справка о состоянии здоровья скота, то есть перед продажей, это справка о наличии скота, это определенные заявка на льготы госкредитования, которые направлены на развитие сельского хозяйства. И таким образом, то есть фермеры, находясь, занимаясь своим личным делом, через определенный клик они могут уже подавать заявки на получение кредитов, на определенные справки. Мы в дальнейшем сейчас разработаем еще бы такой формат, например, когда наши фермеры будут продавать свой скот на рынке, чтобы они передавали по системе идентификации животных через наше приложение Айдыхан по QR-коду. То есть покупатель выдает QR-код, они подтверждают его с продавцом, и по подтверждению районного ветеринарного врача, то, что действительно этот скот на текущий момент по состоянию здоровья и так далее, то есть там полностью подпадает, подтверждает, и по одному клику, то есть уже весь скот переходит на баланс покупателя. И все, что касается сельского хозяйства, будет содержаться в этом приложении. А также хочу еще, мы бы хотели, так сказать, сделать акцент на нашей платформе. Приглашаем всех наших жителей и гостей столицы. Там будут разыгрываться очень хорошие призы. Будут подарки в течение 3 дней первым 100 человеком, который зарегистрируется на нашей платформе, то есть на сегодняшний день уже более 2000 скачиваний. Наше приложение доступно в платформе Android и iOS системе, но тем не менее, кто будет, те люди, которые придут, 100 людей, которые придут первыми, там будут подарки с нашей стороны, будут конкурсы, в конкурсах будут еще очень хорошие подарки, и также там будет продемонстрироваться последние достижения сельского хозяйства в плане цифровизации, инноваций. Так скажем, там будут трехметровые дроны, которые будут тоже непосредственно облегчат работу наших подвесных структур, а также фермеров в сельском хозяйстве. И по технике у нас сейчас поставщики с Китая будут такая техника, которая будет работать, трактор, который работает через искусственный интеллект, без водителя. То есть искусственный интеллект вбивает данные полей, и, соответственно, через искусственный интеллект на автопилоте трактор сам уже работает в зависимости от поставленной задачи, спашка, сбор урожая и так далее.
0: У меня, кстати, в созвучии этого будет вопрос, я его вам обязательно адресую и озвучу. Давайте выслушаем вопрос или мнение нашего радиослушателя или телезрителя, который дозвонился в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас. Мы слушаем. Алло. Саламатсыз ба, говорите.
5: Саламатсыз ба. Вот мен вас. Ушу ярмарканы спарга сумышки зетелем, да? Ушу гүзгү биттигіле тұрған көчеттерді да алып келсеңіздер, жақшы отылы. Анткени жазында алынган көчөттөрүбүз орду менен чыкпай калып атат.
0: Ну я думаю, вопрос понятен.
5: Кайсы жерден көчөттөр келет, же ушел на адрес дернитолог, а это кое-чем старших шотами.
0: Угу. Как относитесь к такому предложению, Исхак Анарбекович, когда на выставку можно, например, предоставить саженцы? На самом деле, когда вот проходит зима, начинается весна, у того, у кого есть, например, сад, да, или у кого, может быть, есть там огород, палисадник, они всегда думают о том, чтобы привезти новые саженцы и, соответственно, сделать так, чтобы сад был больше и, может быть, как-то другие саженцы приобрести. Вот по поводу саженцев, да, вот было предложение, что можете сказать?
1: Саламат спедике, жакшы сунуш киргиздиңиз. Биз ошо жыл сайын эле көчөттөрдү алып келебиз. Бирок быйыл ошо көчөттөргө дагы гүл мисалы үчүн ар кандай анын баардыгы ошо айыл чарбагына багытына кирет. Ошого карай биз бүгүн ошого да басым жасап атабыз. Андан тышкары биз ошол көчөттөрдү мисалы үчүн ошо жака биздин питомниктерди ошондой чарбалардан алып келген мен эле тим болбостон, ошол жактан сатуу менен тим болбостон. Ошол жакта бизде консультациялар болот да, кеңештерди берип, адистер болот. Мисалы үчүн ар бир биздин ошол жакта департаменттин мисалы үчүн биздин экспертиза айыл чарба экспертиза департаменти бар. Ошол жакта адистер да болот. Бизде ошол бакчалардын өздөрү келген өкүлдөрү болот. Ошол жакта мисалы үчүн кантип көчөттөрдү отургузуп, кантип аларды карап, кантип өстүрүп, кантип көбөйтүп, ошолор боюнча да бүт маалыматтарды алсаңыздар болот. Ошон үчүн келиңиздер, биз сизди күтөбүз.
0: Эрбол Замирбекович, вот на выставке будет продемонстрирована сельскохозяйственная техника. И что мне понравилось, вот вы проанонсировали, что будет предоставлен трактор, который работает на основе искусственного интеллекта. Но на самом деле для многих фермеров и сельхозпроизводителей, ну скажем так, рядовых, наличие сельхозтехники оставляет желать лучшего. Да? Вот хочу приобрести, но, к сожалению, средства у меня не позволяют. И мы всегда говорим о том, чтобы современная сельскохозяйственная техника была доступна для отечественных аграриев, да, но на самом деле я тоже сейчас представляю такую картину, что вот если я, например, фермер из Чуйской области, сельхозпроизводитель, пришла на эту выставку, увидела данный трактор, то, соответственно, она мне понравилась, но, к сожалению, средств нет или недостаточно, чтобы такой трактор, который работает на основе искусственного интеллекта, приобрести. И вот возникает вопрос, существуют ли механизмы, которые позволяют приобрести такую технику, причем приобрести на выгодных условиях. Но я понимаю, что здесь, наверное, я могу обратиться к помощи коммерческих банков, может быть, воспользоваться льготным кредитом, я уж не знаю. И поэтому тоже возникает вопрос, когда вот с такой ситуацией фермеры и сельскохозяйственные товаропроизводители столкнутся, да, вот в ходе предстоящей агропромышленной выставки Агротехэкспо 2026, что можно сделать, как можно помочь такому фермеру?
3: Прежде хочу сейчас был вопрос. Также наши фермеры, которые задаются по разным вопросам, нападают эти саженцев, и которые не могут куда обратиться, пользуясь случаем, хочу проинформировать. У нас в министерстве работает колл-центр, бесплатные звонки по номеру 1210. Обращайтесь, наш сотрудник вас проконсультирует, свяжет вас с необходимыми специалистами нашего министерства, и я думаю, это будет более эффективно. Решить такие вопросы, чтобы мы все понимаем, что саженцы и так далее, это не ждут определенной ярмарки там, и, соответственно, уже более, так сказать, оперативно вести наши фермерские дела. А относительно вашего вопроса, конечно, мы сейчас у нас в целом по республике, у нас по технике, особенно по тракторам, особо вопросов нету, потому что вот трактор, он работает минимум 9 месяцев с начала весенних полевых работ и до практически окончания осенне-сборочных работ. А некоторые еще и умудряются там зимой еще на тракторе что-то делать. То есть трактор, в случае даже если он оформлен в лизинг, то есть он как-то себя оправдывает. И на сегодняшний день, как вы правильно подметили, у нас есть некоторые затруднения фермеров при покупке уборочной техники. Это, то есть, получается 2 месяца максимум. То есть во время сборки урожая, но сама уборочная техника, она намного дороже тракторов. То есть если средняя цена тракторов варьируется от 25 тысяч долларов до 50 тысяч долларов, то уборочная техника, то есть если она самоходная, она начинается, минимальная цена от 100 тысяч долларов и выше. То есть, а как мы все понимаем, для фермеров это большая сумма, а многие...
0: Для многих неподъемная сумма.
3: Да. А, как вы уже сказали, коммерческие банки, государственные банки по услугам льготного кредитования или коммерческого кредитования, то есть они бушную технику не предоставляют. И мы на сейчас по поручению нашего министра Ирлиса Абакировича на 27-й год совместно с Кабмином мы отработали, сейчас уже приняли проект распоряжения чисто на развитие сельского хозяйства на 27-й год со стороны Кабмина уже выделено 37 миллиардов. И по технике, сейчас именно по уборочной технике, там будут сейчас разрабатываться механизмы на сегодняшний день, они до конца года уже утвердятся, мы сейчас планируем вести субсидирование. То есть это определенную часть покупки этой техники будет финансировать государство. То есть на сегодняшний день, если государство субсидирует процентную ставку, то здесь уже речь идет об основной сумме техники. Там, сейчас уже вот эти механизмы, то есть эти процентные, процент, сколько процентов будет государство субсидировать, сейчас идет анализы, по проведению определенных аналитических работ уже мы определимся, сколько процентов, то есть в зависимости от потребности уборочной техники. Там речь идет не только о самоходных, но и навесных.
0: Уважаемые радиослушатели, напомню, что в эфире Беринчи Радио и в эфире Алатау 24, программа «Прямая связь». Сегодня мы говорим о том, что уже совсем скоро, с 23 по 25 октября, пройдет сельскохозяйственная выставка «Агротехэкспо-2026» и ярмарка «Алтынкуйс». И говорим мы сегодня о том, в чем главная особенность этого важного мероприятия в аграрной жизни нашей страны. Я хотела бы напомнить, что сегодня с вами на прямой связи, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, заведующий отделом организации и координации Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Исхак Анарбеков и начальник управления ситуационной аналитики и исследований Минсельводхоза Кыргызской Республики Эрбол Замирбеков. Напомню, и телефоны прямого эфира 0312-39-21-90 и 0502-39-21-90. У нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook. Эрбол Замирбекович, ну вот мы говорим сегодня о тех инновациях, с которыми могут ознакомиться уважаемые фермеры, сельскохозяйственные товаропроизводители. Вот мне хотелось бы продолжить разговор касательно мультиспектрального дрона, да? Вот я хотела бы, чтобы вы немного как бы охарактеризовали, чем он в корне отличается, ну, может быть, от обычного беспилотника и какие задачи он способен решать, ну, скажем так, в полевых условиях?
3: Самым первым размерами, то есть в длину 3 метра, это, конечно, необычно. Ну, мультиспектральный дрон, то есть это постоянный мониторинг наших пастбищ. Это самое эффективное. То есть на сегодняшний день у нас есть стоит такая проблема, то есть, а также благодаря этим дронам, то есть можно воссоздавать искусственные дожди.
0: Но им уже пользуются? Или только-только начинают?
3: Только-только начинаем. То есть дрон у нас сейчас пока, вот в скором времени начнется процесс работы посадки семян многолетних трав на пастбищах. И уже в этот момент уже мы начнем как бы уже их использовать на полевых условиях. Полевых условиях, да. Но на сегодняшний день это помимо пастбищ, благодаря этим дронам можно воссоздавать искусственные дожди, то есть в прямом смысле нагонять облака.
0: Ну вот мы говорим сегодня о первом кыргызском спутнике, говорим сегодня о мультиспектральном дроне, но я понимаю, что все это, наверное, скажем так, я понимаю, что это инновации, это технологии, но это ведь, наверное, дорогостоящее удовольствие, да? И на самом деле сейчас тоже вот фермеры, крестьяне, рядовые сельхозпроизводители могут, наверное, задаться вопросом, а смогу ли я, как рядовой фермер, ими пользоваться? Но я понимаю, например, если взять крупные такие агропредприятия, хозяйствующие субъекты, которые могут позволить себе такой вот услугой воспользоваться, а если, например, мы затронем рядовых фермеров и крестьян, насколько, может быть, им это будет, скажем так, возможность дана для того, чтобы всем этим пользоваться?
3: Ну вот смотрите, Почему я сразу, как вы задали вопрос относительно спутника, сразу рассказал и про нашу информационную платформу Айдыхан. То есть это все будет интегрированная платформа. Через Айдыхан в дальнейшем наши фермеры могут воспользоваться как раз-таки услугами спутника. Помимо того, то есть искусственный интеллект, цифровой министр, он будет нашим фермерам давать рекомендации. То есть на сегодняшний день спутник может даже предварительно определять структуру почвы, анализа. И всеми этими необходимыми инструментами, то есть фермеры в дальнейшем могут воспользоваться через наше приложение. То есть это не только для государственных структур, это все предназначено для обеспечения продовольственной безопасности всей страны. Продовольственная безопасность – это часть национальной безопасности. То есть без продовольственной безопасности невозможно просто ничего сделать. И, конечно, как вы указали, это все дорогостоящее удовольствие, но это необходимое удовольствие. Например, после сейчас спутник запустился, сейчас мы настраиваем наши сервера, то есть мы уже в скором времени будет демонстрация, как он будет работать. И в целом запуск спутника, она, я думаю, не только в сельском хозяйстве, как раз сейчас перед нашим эфиром про спутник еще рассказывали наши коллеги с МЧС, мы там с эфира заметили, она во всех отраслях, она эффективность работы поднимет минимум 10 раз.
0: Это радует. Напомню, телефоны прямого эфира 0312-39-21-90 и 0502-39-21-90. Выслушаем еще одного нашего радиослушателя или телезрителя, который дозвонился в студию прямого эфира. Говорите. Мы слушаем вас.
6: Алло.
0: Саламатспа. Угадалос.
6: Саламат. Бүгүнкү берүүңөргө рахмат. Абдан сонун маселе. Мына сизге эми ярмарка уюштуруп, дыйкандар элге кам көрүп атат. Мен суроом деле жок, рахмат айтайын деп атам. Бул талаачылыкта иштеген адамдардын эмгеги зор. Аны өстүрүш керек. Мына асырдагы жаштар калбай калды. Элди тиги эме кылып атат, обеспечить этип атат. Ошондо эле нарасы болуп атабыз да, иштебей эле. Анан дагы агрономдорду жок болсун, министр жок болсун дейт. Министр жок болсо, агроном жок болсо, врач жок болсо, анда эмне болот анда? Мисалы врачтар жок болсо, анда оорулар өсүлө айга береби. Агроном жок болсо өсүлө өсө береби. Ошонун баарын анализдеп жакшы сүйлөш керек. Силерге рахмат айлана, бактылуу болгула, өмүрлүү болгула, элдин алкышын алгула. Жакшы, аябай жакшы. Мен деле албайм барып, бирок мен билгем, айылда жашагам.
0: Спасибо, уважаемая радиослушательница, за такие теплые слова. Здесь ясно одно, что вот та предстоящая агропромышленная выставка «Агротехэкспо-2026» и выставка «Алтынкусь» это прежде всего нацелена на то, чтобы поддержать отечественного производителя. Да. И поэтому наша радиослушательница прекрасно это понимает и свое мнение она, соответственно, озвучила. Исхак Анарбекович, вот вы отметили, что вот на протяжении уже сколько, 2-3 недель вы уже занимаетесь подготовкой к предстоящей агропромышленной выставке «Агротехэкспо-2026». Но на самом деле я понимаю, что там будут, например, хозяйствующие субъекты, там будут, например, племенные заводы выставлять свою, племенной скот. Ну а с другой стороны, если взять, например, рядовых фермеров, рядовых сельхозпроизводителей, которые, например, вот я тоже сейчас представляю, если я фермер из Иссык-Кульской или Нарынской областей, которые, например, в огромном объеме вырастила картофель, да, или, может быть, я фермер Чуйской области, у меня, например, тоже очень много, например, сельхозпродукции такой, как морковь, например, или капуста, или, например, красные свеклы, то, соответственно, я тоже хочу и имею желание присутствовать на этой выставке, соответственно, и сбыть свою продукцию. Вот сколько уже на сегодняшний день вот таких рядовых фермеров, может быть, хозяйствующих субъектов изъявили желание, а их, наверное, огромное количество, поприсутствовать, или, вернее, даже поучаствовать в этой выставке, чтобы жителям и гостям столицы свою сельскохозяйственную продукцию предоставить.
1: Да, Ирина, совершенно верно. как еще отметила наша радиослушательница, прежде всего человек должен быть сытым, да? Вот, а это непростая задача. Вот, наше министерство, пользуясь, да, поддержкой уважаемого президента, каждым годом все больше средств и внимания уделяется нашим руководством. И наши, вот, наш министр Ильса Бакирович тоже старается, да, максимально вот, сдвинуть в этом направлении в сфере сельского хозяйства, используя все новейшие технологии передовые, чтобы намного облегчить, да, тяжелый, тяжкий труд фермеров, животноводов, производителей сельхоз. Вот. И мы в связи с этим вот уже на протяжении не 2-3 недель, а 2-3 месяцев уже готовимся к этому большому мероприятию, потому что это мероприятие, оно туда можно будет, почему туда нужно прийти, потому что там будет полностью, вот какие у вас вопросы есть по поводу, вот, допустим, лизинга. У нас будет вот государственная лизинговая компания, все наши банки государственные, в том числе наши партнеры, доноры, все институты развития, институты, финансовые институты будут присутствовать там, все наши департаменты, в том числе вот наши доноры и передовые отечественные компании, все наши передовые фермеры, в том числе вот передовые компании по поставке сельхозтехники, да, все они будут там присутствовать. И у нас будут там мастер-классы, у нас будут специальные зоны, где информационные, где зоны, где можно будет полную, да, получить ответы на все вопросы. В настоящий момент вот у нас уже зарегистрировано более 300 экспонентов. Это вот 100, больше 100 именно компаний, передовых компаний, производителей сельхозпродукции и около 200 фермеров. Это все со всех регионов нашей страны. Вот, все 40 районов будет у нас участвовать. Так что это будет очень действительно такая полезная площадка, где можно будет получить всю информацию, где можно будет ее воочию, да, увидеть, познакомиться, можно, говорит, и потрогать, можно даже где-то, где, допустим, есть техника, где есть этот, вот, новые приложения, вот Айдыхан, вот у нас колл-центр, который работает оперативно, вот можно будет вот об этом всем узнать, поближе познакомиться, и, как говорится, кто информирован, тот вооружен, да? В первую очередь, вот, наша задача побольше проинформировать народ, фермеров.
0: Вот. Давайте выслушаем вопросы или мнения наших радиослушателей или телезрителей, которые дозвонились в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, говорите, мы слушаем.
7: У меня вопрос продолжения.
0: Так.
7: Да-да, я говорю. Знаете что, вот почему наши вот фермеры не могут вывезти, допустим, те же баткенские абрикосы сюда, фурами. Мы бы покупали. Зачем везти в Северный Казахстан или в Россию? Они говорят, мы не можем продать, у нас покупают узбеки и таджики. А они почему тогда могут вывезти, а наши нет? Я сам работал в России. Цены там такие же, как вот у нас. Мы дорого покупаем. Пусть сюда везут. Вот почему не везут? У нас климат хороший. А в августе можно и сикульские сюда приводить. Вот Министерство сельского хозяйства самое слабое, я не говорю, что не работают, но самое слабое. Вот надо именно государственную скупку продажу вот эту делать, покупать у фермеров, вот именно организованно, чтобы не посредники были. Вот такое вот у меня вопрос-предложение.
0: Ну, я думаю, вопрос-предложение нашим уважаемым гостям понятно. Пожалуйста, Эрбол Замирбекович.
3: Вы не уточнили, то есть сюда это вам куда, но если вы работаете на территории Российской...
0: Ну, может, Бишкек или Чуйская область?
1: Нет, скорее всего, Российская.
3: Ну, да, я понимаю, на территории Российской Федерации, то есть вся наша продукция в той или иной части, то есть она экспортируется на территории ЕС. То есть мы являемся членами Еврейского экономического союза. Это самый, так сказать, малопроблемные пути экспорта, то есть пошлина не облагается, только в зависимости от стран, в зависимости от продукции, только налог на НДС имеется. И это у нас во всем мире сейчас свободный рынок. То есть, где есть спрос, там и есть предложение. То есть, в зависимости от спроса, все частные компании, все экспортеры там и работают. То есть, в этой сфере, то есть, государственная политика, она может только рекомендовать нашим экспортерам, переработчикам рынки сбыта. Мы можем организовать платформу, то есть, если у вас какие-то есть предложения, позвоните в наш колл-центр по номеру 1210, звонок абсолютно бесплатный. Мы без проблем готовы организовать площадку с вами, если у вас есть хорошие покупатели, мы организуем без посредников, если хотите, с фермерами площадку, составим контракт и без проблем, вплоть можем даже оказать содействие до поставки первой партии на территорию Российской Федерации.
0: Угу. До конца нашей программы остается немного времени, но хотелось бы поинтересоваться, конечно, огромные ожидания от предстоящей республиканской агропромышленной выставки «Агротехэкспо», выставки «Алтынкюз», которые проходят уже на протяжении последних лет, и я не зря сказала, что это уже традиционные мероприятия, но с каждым годом вы как бы привносите изюминку, да, и вот в этом году вот вы тоже, Исхак Анарбекович, отметили уникальность вот предстоящей этой выставки, но на самом деле ожидания огромные, но тем не менее, когда я открывала программу, я тоже задалась вопросом, какой может быть главный практический результат должна эта выставка принести кыргызстанским фермерам и отечественным сельхозтоваропроизводителям. Но здесь, конечно, главный практический результат, он в чем заключается, Эрбол Замирбекович?
3: Как и был задан ранее вопрос, то есть это самая большая платформа именно в агросекторе, которая организовывается на территории Кыргызской Республики. То есть для фермеров, для переработчиков, для поставщиков техники, в частности для фермеров, это полная платформа, которую они могут заключить контракты с перерабатывающими предприятиями для поставки сырья, с экспортерами, которые заинтересованы покупкой определенных продукций, да. Это банки, то есть все государственные льготные кредитования, которые имеются, полная консультация, при желании сразу подача документов на сразу же процессе нашей агротехэкспо, нашей ярмарки. Это техники, которые он может посмотреть, как уже сказал наш коллега Исхак Анарбекович, то есть посмотреть, там, посидеть, убедиться, там, познакомиться со всеми условиями. Это, опять же, наша цифровая зона, то есть, где он может сам себе найти, так сказать, лайфхаки для облегчения ведения фермерской деятельности. Это непосредственно контракты с нашими экспортерами. То есть, это огромная платформа, где дается возможность для переработчиков, для фермеров, так сказать, для консолидации и объединения, и ведения общего дела. То есть основная цель заключается в этом. А это в первую очередь необходимо для обеспечения продовольственной безопасности. То есть основная задача нашего министерства – это обеспечение продовольственной безопасности нашей страны. То есть наша основная задача – это создать такие условия, где фермеры, переработчики, экспортеры, банки – то есть собрали все в одном месте, то есть у каждого какие-то вопросы, предложения обсудили и уже выходили с конкретными уже путями решения.
0: Не могу не спросить, Эрбол Замирбекович, вот приложение Айдаикан. Мы понимаем, что это приложение только-только запущено, но скажите, пожалуйста, вот согласно реалиям сегодняшнего дня, этим приложением фермеры уже начали пользоваться? Я понимаю, все делается для облегчения их жизни, для облегчения их хозяйства, но когда запускается, например, какое-либо приложение, самое главное, чтобы оно было востребовано, чтобы оно на самом деле пользовалось успехом. Вот на сегодняшний день вы можете сказать, что фермеры это приложение начали уже использовать?
3: Да, она запустилась в тестовом режиме, и прежде всего сейчас фермеры, то есть все знают, у нас есть программа льготного кредитования финансирования сельского хозяйства, ФСХ-14. Мы в пилотном режиме запустили именно это льготное кредитование, и в адресата А-банка поступило 728 заявок, в адресат Эльдик-банка 272 заявки, и тем самым, то есть сейчас по линии государственного кредитования многие фермеры выражают недовольство, там же, вы знаете, там есть очередность получения льготного кредитования. То есть они онлайн могут отслеживать свои кредитования, то есть кто стоит перед ним, кто стоит за ним, свою нумерацию. И прежде всего это воссоздало удобный формат для банков. То есть это удобно и для фермеров, и для банков. То есть в дальнейшем мы туда включим все наши государственные льготные кредитования, Но, то есть человек, фермер, подает заявку онлайн, но с одним посещением во избежание цифрового мошенничества, то есть для подтверждения своей личности, он посещает один раз банк и в последующем получает деньги. То есть он может с любой территории, с абсолютно с любой точки нашей республики подавать заявку, с одного посещения в удобном ему филиале получить уже либо вот эти деньги. То есть это в тестовом режиме показало только такую эффективность. На сегодняшний день наша система полностью интегрирована с системой Тундук. Вход туда абсолютно легко. То есть заходите, скачиваете приложение через Android-систему или систему iOS, и уже можно делать вход через Тундук. Если вы зарегистрированы в Тундуке, то есть у вас вход получается сразу же.
0: И последнее, Исхак Анарбекович, вот касательно выставки Алтынгүз, все могут попасть?
1: Конечно, ну мы уже экспоненты всех набрали, прием уже закончился.
0: Я имею в виду среди вот жителей, гостей столицы, то есть
1: конечно, участие, свободно, да, вот пользуясь случаем, уважаемые кыргызстанцы, уважаемые жители и гости столицы, мы вас ждем, вход абсолютно бесплатно, вы, чем больше будет, желающих прийти и посетители, мы будем очень рады и счастливы, как говорится, потому что мы организуем это для народа, мы хотим вот эти три дня организовать именно для народа праздник, сделайте эти три дня праздником, концертно-культурная программа, дегустации, там конкурсы очень интересные, призы, и вот я же говорю, там будет от сельхоз, новые технологии, да, от дронов, от спектральных, от спутников, которые можно будет посмотреть, техники, продуктов, работ ремесленников наших, от племенного животноводства, саженцев, минеральных, все там будет. Это такой будет крутой настоящий вайб, да, в сфере сельского хозяйства. Так что будем ждать вас. Приходите с удовольствием. Вот, и мы будем очень рады.
0: Ну, многие жители и гости столицы сейчас тоже могут задаться вопросом, будет ли там мясо и цена на мясо какова?
1: Мясо
0: будет?
1: Конечно, мясо будет. Вот, знаете, у нас есть это, да, предприятие акционерного общества «Кыргыз Агро Холдинг». В настоящий момент у нас по всему Бишкеку стоят траки. Да, вот, и вот там тоже у нас на ярмарке все социально значимые продукты будут продаваться по заниженным ценам. В частности, мясо 680 сумму до 770. Это вот будет потолок такой. Если по муке, там, по молоку, по сахару, по мясу и по всем остальным социально значимым продуктам, все заводы будут по заводским ценам там.
0: Время нашей программы завершается. Спасибо вам огромное за то, что нашли время и пришли в студию прямого эфира. Дорогие наши слушатели, это была программа «Прямая связь». Оставайтесь на нашей волне.
8: Уважаемые радиослушатели, на Беринчи радио был повтор программы «Прямая связь».
9: Беринчи радио. Ихчам жанат так малыма.
10: Бишкекте саат 17.
11: U23 дүйнө чемпионатынын башкы деме өрчүсү KCB банкы. KCB 25 жылдан бери Кыргызстандын банк кызматтарынын рыногунда. KCB'nin мобилдик тиркемесин жүктөп алып, жана 20% кредит алуу, акча которуу, картага буйрутма берүү мүмкүнчүлүктөрүн алып, пайдалуу башка кызматтарды дагы колдонуңуздар. KCB бир тиркемедеги банк. Улуттук банктын лицензиясы 046.
12: Күн аяктап баратат, бирок маанилүү жаңылыктар дагы уланууда. Репортаждар, маектер, соңку маалыматтар жана студиядагы кызыктуу талкуулар баары кечки Кыргызстанда. Дүйшөмбүдөн жумага чейин 17:00-дөн 19:00-гө чейин биринчи радиодо. Кечки убактыңызды маанилүү маалымат менен өткөрүңүз.

0: В эфире Беринчи радио, итоговый выпуск новостей. Добрый вечер и основные темы сегодня. Азиатский регион динамично развивается. Согласно прогнозам ООН, в 2026 году на долю Азии придется 59% мирового экономического роста. Президент Садыр Джапаров сегодня в рамках рабочего визита в Азербайджанскую республику выступил на 7-м саммите глав государств совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который состоялся в Баку. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов запустила систему по электронному сбору подписей граждан в поддержку кандидатов на пост президента. Привлечение в страну потенциальных инвесторов, заинтересованных в развитии туризма, энергетики, транспортной логистики и сельского хозяйства. Сегодня состоялось открытие двух крупных выставок «Кыргызстан-экспо-2026» и «Экспо-Евразия-Кыргызстан-2026». Далее подробно. Президент Садыр Джапаров сегодня в рамках рабочего визита в Азербайджан выступил на 7-м саммите глав государств совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который состоялся в городе Баку. Тема саммита – более сильная СВМДА, взаимосвязанность, цифровизация и устойчивый рост в Азии. В своей речи глава государства отметил, что азиатский регион динамично развивается. Причем, согласно прогнозам ООН, в 2026 году на долю Азии придется 59% мирового экономического роста. Продолжит тему мой коллега.
1: Садыр Джапаров выразил готовность Кыргызстана и далее тесно взаимодействовать со всеми государствами-участниками. При поддержке 142 государств Кыргызстан впервые избран членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Рассматриваем это как высокую ответственность и намерены вносить вклад в укрепление международного мира, безопасности и многостороннего сотрудничества, сказал президент.
2: Кыргызстан заинтересован в укреплении отношений с братской Палестиной. Укрепление взаимного доверия, отказ от эскалации, уважение норм международного права и объединение усилий государств, способное создать необходимые условия для долгосрочного мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. Благодаря политической воле глав государств Центральной Азии и прямому диалогу нам удалось урегулировать ряд сложных межгосударственных вопросов. Мы готовы делиться данным опытом со всеми странами-партнерами. При поддержке 142 государств Кыргызстан впервые избран членом Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. Рассматриваем это как высокую ответственность и намерены вносить вклад в укрепление международного мира, безопасности и многостороннего сотрудничества.
1: Садыр Джапаров также обозначил направление экономического сотрудничества, сказав о важности расширения инвестиционного взаимодействия и промышленной кооперации.
2: Важным фактором ускоренного экономического развития является цифровизация. Сегодня Азия является одним из мировых центров цифровых технологий. Кыргызстан также последовательно идет по этому пути. Принятие цифрового кодекса, перевод государственных услуг в цифровой формат и применение искусственного интеллекта в государственном управлении позволяют нам работать проще, быстрее и с наименьшими затратами. Предлагаем сосредоточить совместные усилия по укреплению цифровой взаимосвязанности, включая развитие трансграничной цифровой инфраструктуры и волоконно-оптических маршрутов, соединяющих Азию и Европу. Кыргызстан располагает ресурсами, которые в цифровую эпоху становятся стратегическими, возобновляемой гидроэнергетической и благоприятными климатическими условиями. Приглашаем технологических партнеров создавать на нашей территории центры обработки данных и вычислительные мощности. Предлагаем укреплять меры доверия в цифровой сфере, сотрудничество в области кибербезопасности и общие подходы к ответственному применению искусственного интеллекта. Третье. Укрепление транспортной и экономической взаимосвязанности. Эффективный и безопасный транспорт

0: Коридоры способствуют расширению торговли, снижению логистических издержек и открывают новые возможности для бизнеса. В 2026 году Кыргызская Республика председательствует в специальной программе ООН для экономик Центральной Азии СПЕКА. Одним из приоритетов нашего председательства является развитие транспортной и логистической связанности.
1: Глава государства также сказал о перспективах расширения энергетического сотрудничества и развития туризма.
0: Считаем перспективным развитие трансграничной энергетической инфраструктуры, расширение взаимовыгодной торговли электроэнергией, обмен опытом и привлечение инвестиций в современные энергетические проекты. Пятое. Большой потенциал представляет сотрудничество в сфере туризма. В Кыргызстане продолжается реализация проекта всесезонного туристического кластера «Алатау Резорт». Данный инфраструктурный проект обеспечит прием до 2 миллионов туристов в год и создаст порядка 5000 рабочих мест. Мы предлагаем рассматривать развитие горного, экологического и этнографического туризма как еще одно практическое направление взаимодействия.
1: В завершении Садыр Джапаров пригласил участников саммита принять участие во втором глобальном горном саммите «Бишкек +25», который состоится в октябре следующего года. Предстоящий саммит станет заключительным в рамках пятилетия международных действий по развитию горных регионов и будет организован вместе с Организацией Объединенных Наций.
2: Президент Садыр Джапаров по приглашению премьер-министра Армении Никола Пашиняна в период с 15 по 17 октября совершит официальный визит в Республику Армения. В рамках визита президент Садыр Джапаров примет участие в саммите лидеров в рамках 17-й конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии. Глава государства также проведет двусторонние переговоры с высшим руководством Армении. По итогам визита планируется подписание ряда двусторонних документов в различных сферах сотрудничества. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов запустила систему по электронному сбору подписей граждан в поддержку кандидатов на пост президента. Избиратель сможет подтвердить свою личность через тюндюк, а затем выразить поддержку выбранному кандидату. Система автоматически зафиксирует полученную информацию, а также дату и время ее выражения. Отмечу, кандидаты в президенты должны собрать не менее 30 тысяч голосов избирателей в свою поддержку. Более подробно расскажет Айдай Назаркулова.
3: В Кыргызстане подписи в поддержку кандидатов в президенты можно будет собирать через государственный портал «Тюндюк». Соответствующий порядок Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов утверждала 23 сентября. Согласно решению ЦИК, сбор подписей будет проводиться через автоматизированную информационную систему сбора подписей с использованием государственного портала электронных услуг «Тюндюк». Избиратель сможет подтвердить свою личность через портал, затем выразить поддержку выбранному кандидату. Система автоматически зафиксирует информацию о поддержке, а также дату и время ее выражения. Менеджер по проектам госучреждения «Кызмат» при управлении делами президента Кыргызской Республики Айнура Замирбекова рассказала о системе.
4: Как работает система электронного сбора подписей граждан? Автоматизированная информационная система «Сбор подписей» позволяет гражданам поддержать кандидата в электронном формате через мобильное приложение «Тюндюк». Гражданин проходит авторизацию, выбирает кандидата и подтверждает свое решение о его поддержке. Система проверяет сведения о гражданине и наличие у него избирательного права через единую систему учета избирателей. После успешной проверки поддержка регистрируется и учитывается в общем количестве подписей, собранных кандидатом. Предусмотрены ли меры безопасности? Да. В системе предусмотрена идентификация гражданина, проверка его данных и предотвращение повторного учета подписи за одного и того же кандидата. Воспользоваться сервисом можно после авторизации через Тюндюк. Затем система проверяет наличие у гражданина избирательного права. Повторно поддержать того же кандидата невозможно. Такая попытка не приводит к добавлению еще одной подписи. Доступ к данным разграничивается в зависимости от роли пользователя. А действия в системе фиксируются в журнале. В публичной части отображается обобщенная статистика без раскрытия персональных данных подписавшихся граждан. При этом гражданам необходимо соблюдать правила безопасности, не передавать другим лицам данные для входа в Тюндюк и коды подтверждения.
3: Отметим, что согласно действующему законодательству, кандидат в президенты должен заручиться поддержкой не менее 30 тысяч избирателей. Подписи могут собираться в цифровом формате с использованием облачной цифровой подписи либо на подписных листах.

0: сократить бумажный документооборот и снизить риск технических ошибок. Кандидаты смогут оперативно получать информацию о количестве собранных подписей. Айнура Замирбекова рассказала, каким образом можно поддержать кандидата в приложении «Тундук».
1: Как граждане могут воспользоваться системой? Для поддержки кандидата необходимо: первое, войти в мобильное приложение «Тундук» и пройти авторизацию. Второе, открыть сервис сбора подписей «Поддержку кандидатов». Он размещен на главной странице мобильного приложения. Третье, выбрать кандидата из списка. Четвертое, ознакомиться с информацией о нем и подтвердить свое решение о поддержке. Пятое, дождаться результата проверки и сообщения о регистрации поддержки. Посещать штаб кандидата, встречаться со сборщиком подписей или заполнять бумажный подписной лист не требуется. Гражданин подтверждает поддержку действием в приложении после идентификации и проверки избирательного права. Какие возможности предусмотрены в системе? Система предусматривает возможности для граждан, кандидатов, их уполномоченных представителей и соответствующих сотрудников Центральной избирательной комиссии. Граждане могут ознакомиться с кандидатами и поддержать выбранного кандидата через «Тундук». Кандидаты и их уполномоченные представители могут отслеживать количество собранных подписей в личном кабинете и формировать подписные листы в установленном порядке. Для соответствующих сотрудников предусмотрены инструменты проверки сведений и контроля процесса. Также предусмотрена публичная часть с обобщенной статистикой о ходе сбора подписей. Один гражданин может поддержать нескольких кандидатов, но не может дважды поддержать одного и того же кандидата. Подписи принимаются в пределах установленного периода сбора. После первого формирования и скачивания подписных листов по кандидату дальнейший сбор подписей и его поддержку прекращается.
0: Отметим, что в Кыргызстане теперь подписи в поддержку кандидатов в президенты можно будет собирать через государственный портал «Тундук». Айдай Низаркулова, Биринчи Радио.
2: И к другим темам. На заседании Жогорку Кенеши сегодня депутаты продолжили заслушивание доклада АКИКЧИ, омбудсмена Кыргызской Республики, о состоянии прав и свобод человека и гражданина в 2025 году. Заседание прошло в формате вопрос-ответ. На вопросы депутатов ответила АКИКЧИ, омбудсмен Кыргызской Республики Джамиля Джаманбаева. Продолжение темы далее.
3: Омбудсмен представила парламенту информацию о состоянии соблюдения прав и свобод человека в Кыргызстане, ключевых вопросах в области прав человека, а также о путях решения выявленных проблем. Она заметила, что уровень исполнения рекомендаций АКИКЧИ достиг 79%. В предыдущие годы данный показатель не достигал даже
4: 20%.
5: Особенно хочу отметить, что этот показатель вырос на 11% по сравнению с 2023 годом и в 3-4 раза по сравнению с предыдущими. До 2023 исполнение предложений не превышало 20%. Такой результат является плодом налаженного сотрудничества с государственными органами, а также прямым следствием поддержки президента и парламента. Одним из основных механизмов контроля за соблюдением прав человека со стороны Института АКИКЧИ является рассмотрение обращений граждан. В прошлом году поступило всего 9672 обращения, из них 58% решены в пользу заявителей. Сотрудники Института омбудсмена в 2025-м провели 811 мониторингов, что в два раза больше по сравнению с предыдущим годом. Из них 328 проведены в местах лишения и ограничения свободы, 90 в воинских частях, 48 в стационарных учреждениях социального обслуживания, 133 в образовательных учреждениях и 54 в учреждениях здравоохранения. По состоянию прав и свобод отдельных категорий граждан проведено 15 исследований. По выявленным фактам нарушения прав человека в 2025 году Институт АКИКЧИ направил в общей сложности 141 акт реагирования, из которых 131 исполнен, 93%, 10 не исполнены.
3: В ходе обсуждения депутаты акцентировали внимание на вопросах защиты прав детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей, которые были инфицированы ВИЧ-СПИД по вине медицинских работников. Они подчеркнули важность соблюдения прав и законных интересов этих категорий детей, обеспечения им необходимой медицинской помощи, социальной поддержки и создания условий для полноценной интеграции в общество. Депутат Бахтияр Калпаев обозначил,